0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорчан ждут на Уральском форуме молодежи «Утро». В Нягане торжественно открыли смену военно-патриотического лагеря «Призывник-2026». В Югре усиливают профилактику дорожных происшествий с участием детей. Более 1000 человек заявилось на форум молодежи «Утро». С 2013 года это событие проводится под эгидой полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жуги. И уже стало доброй традицией. Примечательно, что каждый раз форум меняет регион, формат и тему. Например, в 2016 и 2022 годах его принимала Югра. Здесь в августе писали письма Деду Морозу и лепили снежки. Понадобился целый грузовик снега. На этот раз активная молодежь соберется в Курганской области с 1 по 6 сентября. Регистрация участников завершится к середине июля. Но уже сейчас видно, что с каждым днем растет количество желающих, в их числе молодые специалисты, студенты, старшеклассники, аспиранты и волонтеры. Отмечу, организаторы готовят форумчанам насыщенную программу, включающую мастер-классы, практические занятия, работу с экспертами и живые дискуссии. Военно-патриотический лагерь «Призывник-2026» вновь распахнул свои двери в Нягане. Ежегодно эта площадка собирает учащихся 8-х и 10-х классов из школ города и Октябрьского района. На сей раз, как и ранее, подростков ждет обучение навыкам военной подготовки, погружение в атмосферу патриотизма и воинской дисциплины. В программы включились взводы от 6 образовательных организаций. В рамках торжественного открытия прошел смотр строя и песни, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Под музыку «Священная война» участники движения «Юнармия» из школы номер 3 принесли Знамя Победы. Эти ребята – неоднократные победители и призеры муниципальных, региональных и всероссийских военно-спортивных игр, отметил в своих соцсетях глава Нягани Иван Ямашев. Он также напомнил, что полтора года назад здесь запустили новый полигон, созданный для проведения соревнований, тренировок и практических занятий в рамках армейской подготовки. Реализация проекта стала возможной благодаря победе в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Югра в преддверии школьных каникул усиливает профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В эти дни окружная госавтоинспекция запустила ряд тематических мероприятий. Массово организуются просветительские беседы в образовательных организациях, на дворовых территориях и детских площадках. Дорожная полиция патрулирует улицы в фокусе внимания недопущения управления несовершеннолетними авто- и мототранспортом, соблюдение правил дорожного движения детьми, использующими средства индивидуальной мобильности и велосипеды. В ведомстве отмечают, что главная цель профмарафона – обеспечение безопасности и здоровья юных участников дорожного движения. И последнее. Югорский спортсмен стал призером чемпионата России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир проходит в эти дни в Калуге. За победу борется рекордное количество участников – 351 представитель 47 регионов нашей страны и Республики Беларусь. За Югру выступают 8 сильнейших пловцов. В первый соревновательный день мастер спорта России Александр Ковалев завоевал бронзовую награду в классе С2. Воспитанник Наталья Афаневич замкнул тройку лучших на дистанции 50 метров вольным стилем. Как отмечает Центр адаптивного спорта Югры, соревнования продлятся до конца недели. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре электроснабжением охватили 167 новых объектов. В Нягане торжественно открыли смену военно-патриотического лагеря «Призывник-2026». Под Ханты-Мансийском создадутся от памяти. В Югре с начала года к электросетям подключили 167 новых объектов. Больше 75% заявок пришлось на частный сектор. Гаражи, загородные дома и дачи. Кроме того, специалисты компании «ЮРЭСК» обеспечили стабильным электроснабжением социальную инфраструктуру и бизнес. Свет появился в том числе на 5 базовых станциях сотовой связи, автозаправке, автосервисе, базе отдыха, а также в магазинах и складских помещениях. Как отмечает департамент ЖКХ и энергетики Югры, присоединение к энергосетям является одним из ключевых этапов развития территорий и создания комфортной среды для жителей. Военно-патриотический лагерь «Призывник-2026» вновь распахнул свои двери в Нягане. Ежегодно эта площадка собирает учащихся 8 и 10 классов из школ города и Октябрьского района. Подростков ждет обучение навыкам военной подготовки, погружение в атмосферу патриотизма и воинской дисциплины. В программу включились взводы от 6 образовательных организаций. В рамках торжественного открытия прошел смотр строя и песни, посвященной 81-й годовщине Великой Победы. Под композицию «Священная война» участники движения «Юная армия» из школы номер 3 пронесли знамя Победы. Эти ребята – неоднократные победители и призеры муниципальных, региональных и всероссийских военно-спортивных игр, отметил в своих соцсетях глава Нягани Иван Ямашев. Он также напомнил, что полтора года назад здесь запустили новый полигон, созданный для проведения соревнований, тренировок и практических занятий в рамках армейской подготовки. Реализация проекта стала возможной благодаря победе в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Жители окружного центра приглашают на главное событие международной акции «Сад памяти». 30 мая в районе Приобского месторождения у 72-го километра трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в память о солдатах, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, состоится высадка более 15 тысяч саженцев сосны обыкновенной. Молодые деревья укоренят на участке площадью почти 4 гектара. Отмечу, подобные мероприятия пройдут во всех лесничествах Югры. Всего в рамках акции планируется высадить более 18 тысяч деревьев по количеству жителей округа, ушедших на фронт. Напомню, «Сад памяти» проводится уже 7-й год подряд по всей России и за рубежом. Главная цель – ежегодно высаживать более 27 миллионов деревьев в память о погибших защитниках Отечества. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина при поддержке Минприроды и Рослесхоза в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». И последнее. Югорский спортсмен стал призером чемпионата России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир проходит в эти дни в Калуге. За победу борется рекордное количество участников – 351 представитель 47 регионов нашей страны и Республики Беларусь. За Югру выступают 8 сильнейших пловцов. В первый соревновательный день мастер спорта России Александр Ковалев завоевал бронзовую награду в классе С2. Воспитанник Натальи Афаневич замкнул тройку лучших на дистанции 50 метров вольным стилем. Как отмечает Центр адаптивного спорта Югры, соревнования продлятся до конца недели. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 4 минуты. 21 мая. Сегодня четверг. Привет, четверг. Да, Николай Авдонин. А что, он хороший? Посмотри на него.
5: Ну, тут согласен.
0: Холодяка,
5: с тобой.
0: Вот ветряка.
5: Здесь, вот, везде угадала.
0: Но, понимаешь, это, я же говорю, четверг
5: тут
0: это вообще...
5: Я сам недоволен, если
0: это
5: честно.
0: Какой-то, я не знаю, это какой-то... Ладно, не буду говорить, кто. Нельзя ведь такое в эфире говорить. Но всем становится понятно, кто такой четверг.
5: Но на самом деле с твоей любимой среды еще все началось. Еще со вчерашнего вечера. Ну. Я на улицу вышел, мне затылок так надуло, я думал, я сейчас вот просто с ума сойду.
0: Ужас.
5: Холодина невероятная,
0: ну, не надо было, может, не надо было ехать на самокате?
5: Ну, что ты всем сразу рассказываешь, что я на самокате?
0: Тебе и так все видели.
5: Уже надуло, видимо.
0: Тебе так все видели.
5: Он сразу видно едет.
0: Я хочу сказать, что вот почему так несправедливо? Мы живем на одной территории, Российская Федерация, большая территория, я все понимаю.
5: Почему тепло достается неравномерно всем?
0: Почему в Москве? Ты понимаешь, побит температура. Рекорд, там жаряка невероятная, если вчера было там что 31, в тени это надо понимать.
5: Где-то вылезет, значит, в другом
0: сегодня
5: месте
0: сегодня 29 в Москве, а у нас один. Один.
5: Вот, не может куда-то все уйти и нигде не вылезти потом. Если где-то вот этот пик был, значит, потом что-то будет не очень хорошее.
0: Все-таки подтверждаю, что все лучше в Москве.
5: Вот эта холодина у нас, да нет. Вот у нас сейчас пройдет вот эта холодина, и наступят классные теплые деньки.
0: А, ну хорошо, ладно.
5: Летние.
0: Хорошо,
5: и по крайней мере, я очень сильно на это надеюсь.
0: Очень-очень ждем тепла, потому что, ну, слушайте, вот эти вот бедные листочки, которые уже хотят все вылезти, но они не могут это сделать, потому что им холодно, а хочется же уже, мне уже действительно хочется смены картинки, и вот это вот робкие листочки, которые только-только, когда я разговариваю с мамой, мама говорит, у нас черемуха отцвела, у нас сирень уже отцвела.
5: Екатеринбург,
0: да. Или там только-только сейчас вот появились там эти цветочки.
5: Почки
0: сирени
5: такие.
0: Там, да.
5: Ага.
0: А еще там что-то, тюльпаны уже отцвели. У нас еще на некоторых деревьях даже близко листьев нет. Но я понимаю, территория у нас, все остальное, я все понимаю. Ну дайте маленько. Ну чего вы все себе-то забираете?
5: А кто вы?
0: Ну кто?
5: Кого ты сейчас обвиняешь в этом?
0: Ну природа.
5: Кто во всем виноват?
0: Климат. Кто там еще? Ну дайте нам маленько. Кто там контролирует? Кто какие кнопочки нажимает? Ну забудьте нажать кнопочку холода на севере один раз хотя бы. Ну дайте нам тепла маленько.
5: Я слышал про таких людей, которые, знаешь, сами усилием воли, ну типа есть такое, вот они как-то моделируют реальность вокруг себя. Вот позитивным настроем. Ага. Мне кажется, у тебя это никогда не получится. Ты все время будешь мерзнуть, все время у тебя грязные дороги, немытая машина и управляющая
0: ничего
5: компания, не, которая в подъездах не моет.
0: Неправда. Сейчас у меня отличная управляющая компания.
5: Начинающая
0: справляться. Автомобиль я вчера помыла, он стоит, сверкает невероятный, тьфу на него, понимаешь?
5: Я думаю, отчего я чуть не ослеп сегодня, когда подходил к конторе.
0: Ну и плюс ко всему, что ты там еще сказал? Что-то грязный дорог. Нормальные у нас уже дороги. Вот холодина. Холодина, да, мы запнулись маленько, но ничего. Ничего.
5: Давай, выбирайся из этой ямы. Вылезай на свет позитива сюда.
0: Все наладится. Отличного дня. Хочется пожелать всем, кто находится в компании с нами. Расскажите, как начался ваш день, с каким настроением проснулись, с какой ноги, в конце концов. Может быть, снилось что-то такое, чем вы готовы поделиться. Ну, я же говорю, когда плохое, расскажите водичке. А вы расскажите нам. И все, мы сразу сейчас вам вот это вот скажем, как правильно идти, куда, вот. В какую сторону.
5: По поводу сна. Вот у меня двоякое, знаешь, чувство. Мне во сне, ну, не сегодня. Вчера приснилось мне, что у нас тут мероприятие в Ханты-Мансийске какое-то, и приезжает туда Татьяна Ткачук.
0: О, боже.
5: Это группа «Моя мишель».
0: Боже.
5: И все, потом какая-то пресс-конференция, и я у нее спрашиваю, Татьяна,
0: выходи,
5: что я должен
0: замуж?
5: Сделать, нет, чтобы вы пошли со мной на свидание.
0: И
5: она что-то там, я уже не помню, ну это же сон какая-то, вот ерунда, и раз, и мы уже на свидании.
0: О-о-о.
5: Я не помню, что она сказала. И вот мы что-то разговариваем, она говорит, Николай, вы какой-то скучный.
0: Все,
5: и уходим, понимаешь? Я думал, долго рассказывать или нет, потому что вроде как я ходил на свидание с Татьяной Ткачук. И это сама по себе классная новость.
0: Да.
5: Но как бы результат оставляет желать лучшего.
0: Скучный Николай Авдонин.
5: И веселая Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
4: Радио Югра. Утро начинается здесь. Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 21 мая, четверг. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 14 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 6, в Югорске и Советском плюс 17, 15 градусов выше нуля в Нягане, Урае и Междуреченском, в Белоярском и Березово плюс 9, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 4 градуса выше нуля, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 1, в Сургуте и Нижневартовске 0, в Тюмени 5 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 17 минут. 21 мая сегодня международный день чая. Прямо сейчас ты чай пьешь или кофе?
2: Нет, сейчас воду вообще пью.
1: Вообще воду.
2: Да, но утром вот... сегодня пил чай.
1: Вот и
2: Габа.
1: Уже.
2: Мне вчера, серьезно, у меня приехал друг, и вот как совпало, я не знаю, он мне задарил 100 граммов габы. Чай габа такой.
1: Понимаю,
2: это с гамки золотой. Чай прикольный, его случайно. Вывели, что ли?
1: Серьезно?
2: Ну, да. Он ферментируется в безвоздушной среде, когда воздух не попадает. Вот как-то так случайно это получилось. Вот вчера буквально он мне об этом рассказывал. И вот появился этот
1: Здорово.
2: Чай.
1: Здорово.
2: И это
1: вкусный?
2: Причем такая, да, он вкусный. Он еще, ну, обладает волшебными свойствами, что ли. Он нормализует нервную систему, успокаивает. Там его можно перед сном пить. Вот что-то такое.
1: Я думаю, что такой спокойный. Я так
2: да, ты находишь? Это
1: габы.
2: Спокойный?
1: Габы
2: опился опять.
1: Понятно. Ну, в общем, известен чай с глубокой древности. Прошел многочисленные стадии культивации, сортов и вариантов приготовления к настоящему времени известно более 1000. Ну, конечно, неудивительно, что и праздник появился, посвященный напитку, без которого, ну, невозможно практически представить ни один день в жизни какого-то человека, да? Ну, есть люди, кто пьет чай ежедневно, есть, кто не пьет, да?
2: Я так думаю, вот... тут извечная борьба тех, кто, ну, как борьба, сосуществование людей, которые предпочитают кофе и предпочитают чай. Мне кажется, это два самых популярных напитка, ну, после воды.
1: После воды, да. И вообще говорят, что чай обладает магическим свойством, потому что позволяет и расслабиться, и настроиться на откровенный какой-то разговор, и по душам поговорить, тогда как кофе как раз-таки актуален в более деловой какой-то атмосфере и чаще пытаются в кругу...
2: Когда набегу все.
1: Да, и, ну, согласись, когда, скажем, сидит какая-то деловая компания, что чаще предложат кофе, и люди чаще согласятся на кофе. Международный день чая – настоящий праздник для любителей этого напитка.
2: Поэтому всех поздравляем, отметьте сегодня кружечкой чая.
1: Международный день космоса отмечается сегодня, и надо сказать, что те люди, которые мечтают о космосе, должны, конечно же, сегодня отметить этот праздник. Идея празднования и объявления Международного дня космоса пришла в голову одному астронавту по фамилии Томас в 1998 году, и сделал он это в самой подходящей обстановке на борту орбитальной станции «Мир».
2: Вообще, я думаю, что любой человек на планете рано или поздно, ну, вообще, хотел бы когда-нибудь хотя бы одним глазком взглянуть сверху на, ну, кроме Юрия Лозы, конечно, сверху на земной шар на наш, правда. Какой-нибудь изобрели бы батут какой-нибудь большой, знаешь, распрыгался.
1: А он хочет взглянуть сверху на земной, кто там, какую-то плоскость или что он там хочет. Диск, да. Ты на шар, а он на диск.
2: Твердь земли, вот так вот, да.
1: Всемирный день медитации отмечается сегодня. Медитация — это специальные упражнения, которые возникли, возникающие после этих упражнений особое состояние расслабления, внутреннего сосредоточения и созерцания. Мы сегодня будем все утро говорить про медитацию. К нам сегодня даже придет специалист, который нам все это расскажет. Я откровенно хочу сказать, о медитации не знаю вообще ничего. Я никогда не пробовала. Я никогда не общалась с людьми, которые там, знаешь, я там пойду помедитирую. Ну, где-то там что-то читала, кино какое-то смотрела.
2: В кругу знакомых твоих нет никого, кто медитирует.
1: Нет никого, кто медитирует, да.
2: Но на самом деле, ты знаешь, мы с тобой как-то говорили с психологом Полиной Кокориной, она нам рассказывала о том, что каждый человек в течение дня несколько раз впадает в транс, то есть в такое гипнотическое состояние. И мне кажется, что медитация с чем-то вот сродни этому состоянию. Мы некогда, ну, так или иначе пребывали в этом состоянии. Вот сегодня у специалиста
1: обязательно узнаем, а мы все выясняем сегодня, как вы относитесь к медитации. +7 950 510 66 66. Ну и в группе во ВКонтакте надо принять участие в голосовании.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09 09.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай. Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер. Все получится.

0: скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25. Скорей бы встреча с коллегами из телевизора. И вот она наступает прямо сейчас. Как? Никита и Марина в студии.
2: Два прямых эфира, две студии и одна общая волна позитива.
3: Конечно же. Даша Кузнецова, Николай Авдонин с нами на связи. Доброе утро, коллеги.
1: Здравствуйте,
4: привет, привет,
1: коллеги.
4: Привет, привет, ребята. Марина, Никита, очень
1: вас,
4: рады вас видеть.
1: Да, поздравляем вас с холодным маем. Готовы к нему?
2: Мы прогноз погоды сегодня утром посмотрели, и через день дождь, или каждый день.
3: Минус 4 по ощущениям, поэтому я сегодня, знаете,
1: курточку тепленькую, правда?
3: И сверху еще и куртку, конечно, да. Пожалела, что шапку не взяла.
2: Это все потому, что я собрался помыть машину и увез теплые вещи на хранение.
1: Слушайте, Никит, я тебе так скажу. Я машину помыла еще вчера, и надеюсь на то, что моя помытая машина будет сверкать, и все тучи разойдутся, и солнце скажет «Боже», и будет притягиваться к моему автомобилю.
4: Слишком большие надежды. Надежду ты возлагаешь,
2: да,
4: мне кажется, на свой автомобиль.
2: Прям
4: какое-то волшебство.
1: Ну ладно, что вы, мне просто хочется верить в то, что все случится так, как я запланировала. И потом, я же колдую.
4: Не колдуй, ты медитируй.
1: Медитировать не умею. А колдовать колдую, почему бы и нет. Вот, кстати, по поводу медитации. У нас же сегодня...
4: Колдунов.
1: Да, мы сегодня же выясняем сегодня Всемирный день медитации. Мы выясняем сегодня, как вы относитесь к медитации. И есть у вас вообще, ну, хоть пальчиком одним медитировали?
4: Когда-нибудь или... пробовали или нет? Да. Не то, что вы прям в дзене постоянно.
1: Ну, кто знает.
3: Нет, мысли на этот счет у нас, конечно, есть. Ну, по крайней мере, у меня. Я отношусь положительно, но я не совсем понимаю, как это правильно делать. Поэтому мне бы очень хотелось попробовать. Mm-hmm. Но с каким-то опытным наставником, который действительно бы мне показал и объяснил.
1: Марин, я тебе предлагаю сегодня в 8 утра прийти к нам в студию, оставь Никиту одного. К нам сегодня придет опытнейший наставник, он будет нас учить медитировать, рассказывать нам все про медитацию. У нас здесь есть место, где сесть, может быть, даже лечь. Я там не знаю, как правильно нужно.
4: Мы же сидим, да, как бы.
1: И поэтому ты приходи, он научит помедитировать. Он с удовольствием это сделает.
3: Мысль, конечно, интересная. Это вот это...
1: Но я не знаю.
4: Мы вот на самом деле это же все стереотипы, мы понятия не имеем, как происходит медитация. Я на самом деле слышал о том, что поза лотоса — это совершенно необязательное условие.
1: Правда?
4: Для того, чтобы медитировать. Да,
3: да, да, да.
4: Некоторым это даже мешает.
1: Да?
4: Попроще тебе, может быть, даже лечь нужно для того, чтобы медитировать.
1: Слушайте, ну вот сегодня придет специалист, мы обязательно все у него выясним.
4: Лечь это для меня.

0: целом, в целом, ребят, вот что касается медитации, Марин, твою позицию мы поняли. Никита, мне хочется, чтобы ты сейчас вот с, вот, как это сказать-то, с твоей...
1: Мужскую мнением. Точку
0: да,
1: зрения.
0: Да, мужскую точку
2: зрения. У меня все просто, у меня дело в том, что любая медитация закончится сном. То есть это же...
1: А разве это не смысл любой медитации? Вот вообще, я всегда думал, что...
2: Там же надо постичь дзен, там же надо открыть чакры, пообщаться с пятым домом восьмого дня.
0: Боже, так ты такие подробности знаешь.
2: Я знаю.
1: А вы во сне так не делаете, что ли? Не открываете чакры и не общаетесь? Я всегда так делаю.
3: Почему не он эксперт сегодня в вашей студии?
2: Чакры надо открывать, когда вокруг никого нету, чтобы всем остальным было неприятно. Я знаю, что если начну...
1: Закрой чакры свои, вот это вот, да?
2: Да, чакру закрой... Или там, да, проветри. Вот, я начинаю медитировать, и тут же я, скорее всего, и усну. Поэтому я не знаю. Хотя, вообще, на самом деле, это ведь что-то не магическое, это что-то физическое, и это работает.
3: Духовное.
2: Духовное, да. Ну, то есть это состояние души и тела, когда они в балансе и так далее со Вселенной. И, насколько мне известно, те, кто умеет это делать, они действительно...
3: Что это работает, действительно.
2: Что это работает, да. Покойные, я не буду здесь
1: уравновешенные
2: говорить,
1: люди,
2: что
1: да.
2: нужно звать Малдера и Скалли и расследовать это. Это на самом деле так.
1: Вообще, я слышал, что все эти практики вот как раз основаны на дыхании. И то есть ничего не происходит без дыхания. Нужно обязательно, да, обязательно условие...
2: Ну, вообще, без дыхания довольно трудно, да.
1: Да, обязательное условие — это правильное дыхание, имеется в виду. Определенное там количество вдохов, выдохов.
3: Слушай, еще если медитация, да на свежем воздухе, под шашлычки.
0: Да
3: еще с удочкой.
0: Да, конечно, вот это лучшее еще. Вот на такую медитацию я бы сходила.
1: Хороший кругу друзей, да.
0: Да, почему нет? Ребят, вам...
1: Кстати, может, помедитируем на выходных?
2: Да, но дождь.
0: Ну, подождите, нет, там... Подождите, там вроде бы все в порядке с прогнозом погоды и с температурой. Субботу, к выходным.
1: Опять же, надежды на автомобиль Дашу возлагаем большие.
0: Конечно, конечно. Ребят, вам...
2: Если что, все медитируем в нем. Все, да. Пока.
0: Хорошего вам эфира, ребят.
1: Всего доброго,
0: пока.
1: Будьте в дзене.
3: До встречи.
0: Пока.
3: Спасибо. Вы тоже.
4: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре электроснабжением охватили 167 новых объектов. В Нягане торжественно открыли смену военно-патриотического лагеря «Призывник-2026». Под Ханты-Мансийском создадутся от памяти. В Югре с начала года к электросетям подключили 167 новых объектов. Больше 75% заявок пришлось на частный сектор. Гаражи, загородные дома и дачи. Кроме того, специалисты компании «Юреск» обеспечили стабильным электроснабжением социальную инфраструктуру и бизнес. Свет появился в том числе на 5 базовых станциях сотовой связи, автозаправке, автосервисе, базе отдыха, а также в магазинах и складских помещениях. Как отмечает департамент ЖКХ и энергетики Югры, присоединение к энергосетям является одним из ключевых этапов развития территорий и создания комфорта. Комфортной среды для жителей. Военно-патриотический лагерь «Призывник-2026» вновь распахнул свои двери в Нягане. Ежегодно эта площадка собирает учащихся 8 и 10 классов из школ города и Октябрьского района. Подростков ждет обучение навыкам военной подготовки, погружение в атмосферу патриотизма и воинской дисциплины. В программу включились взводы от 6 образовательных организаций. В рамках торжественного открытия прошел смотр строя и песни, посвященной 81-й годовщине Великой Победы. Под композицию «Священная война» участники движения «Юная армия» из школы номер 3 пронесли знамя Победы. Эти ребята – неоднократные победители и призеры муниципальных, региональных и всероссийских военно-спортивных игр, отметил в своих соцсетях глава Нягани Иван Ямашев. Он также напомнил, что полтора года назад здесь запустили новый полигон, созданный для проведения соревнований, тренировок и практических занятий в рамках армейской подготовки. Реализация проекта стала возможной благодаря победе в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Жители окружного центра приглашают на главное событие международной акции «Сад памяти». 30 мая в районе Приобского месторождения у 72-го километра трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в память о солдатах, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, состоится высадка более 15 тысяч саженцев сосны обыкновенной. Молодые деревья укоренят на участке площадью почти 4 гектара. Отмечу, подобные мероприятия пройдут во всех лесничествах Югры. Всего в рамках акции планируется высадить более 18 тысяч деревьев по количеству жителей округа, ушедших на фронт. Напомню, «Сад памяти» проводится уже 7-й год подряд по всей России и за рубежом. Главная цель – ежегодно высаживать более 27 миллионов деревьев в память о погибших защитниках Отечества. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина при поддержке Минприроды и Рослесхоза в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». И последнее. Югорский спортсмен стал призером чемпионата России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир проходит в эти дни в Калуге. За победу борется рекордное количество участников. 351 представитель 47 регионов нашей страны и Республики Беларусь. За Югру выступают 8 сильнейших пловцов. В первый соревновательный день мастер спорта России Александр Ковалев завоевал бронзовую награду в классе С2. Воспитанник Натальи Афаневич замкнул тройку лучших на дистанции 50 метров вольным стилем. Как отмечает Центр адаптивного спорта Югры, соревнования продлятся до конца недели. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
4: Главное окружное радио. Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. 21 мая, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте, Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 14 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе и Линторе плюс 6, в Югорске и Советском 17 градусов выше 0, в Нягани, Урае и Междуреченском плюс 15, в Белоярском и Березово плюс 9, 4 градуса тепла в Мегионе, Лангепасе и Покачах, в Радужном и Когалыме плюс 2. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 1, в Сургуте и Нижневартовске 0, в Тюмени 5 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47. Овны, пусть некоторые достижения будут скромными, но сегодня вы все равно будете довольны собой.
1: Тельцы, сегодня постарайтесь отговорить ближних от необдуманных поступков.
0: Близнецы, лучше сегодня сосредоточиться на рабочих моментах, а личные дела оставить на потом.
1: Раки, все или ничего, именно такого принципа вам сегодня захочется придерживаться.
0: Львам звезды предупреждают, принимайте важные решения только после того, как будет собрана достаточно информации.
1: Девы, сегодня возможны знаки внимания со стороны окружающих, которых вам приятно видеть.
0: Весы, им звезды советуют исключить сегодня даже минимальную возможность полениться. День должен пройти очень плодотворно.
1: Скорпионы, для хорошего настроения сегодня найдутся все основания, поэтому всякую тоску гоните прочь.
0: Стрельцы, немного импульсивных поступков вам сегодня не помешает, не сдерживайте эмоции.
1: Козероги, сегодня все организационные вопросы решайте только по мере их поступления, но не накручивайте себя лишний раз.
0: Водолеи, сегодня возможны пустяковые споры, которые помогут разобраться в некоторых моментах.
1: Рыбы, сегодня вероятно удивительные совпадения, которых вы еще не раз вспомните.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:53 и очередной разбор очередного фразеологизма. Сегодня это?
3: Сегодня это нить Ариадны. Такой фразеологизм. Его прислал из Междуреченского Александр.
2: Ага. Нить
3: Ариадны. Да, и вообще это...
2: А это фразеологизм?
3: Ну, конечно, нить Ариадны, путеводная нить. Ну, то есть, вот что тебе помогло там добиться чего-то? Это просто... Это как... Это символ ключа к чему-то. А? Символ нахождения пути к чему-то. Вот это такой фразеологизм, на самом деле. Мне, например, очень нравится, спасибо Александру, фразеологизмы Древней Греции. Угу. И некоторые говорят, что вот, типа, неинтересно читать там краткий пересказ какой-то там ищут. А мне всегда было, ну, интересно, мне кажется.
2: Кто за кем, да? Кто чей сын, в конце концов, да. Надо было выяснить, да?
3: Все так запутано. И тут, на самом деле, в этой истории тоже достаточно все запутано. Но я думаю, легенду эту о Минотавре как бы знают все практически. И как Тесею удалось выбраться из лабиринта Минотавра. Там речь идет о том, что он приехал на остров Крит, пришел к этой самой
2: Ариадне.
3: Да-да-да. И она влюбилась в него невероятно.
2: Ну,
3: он,
2: конечно,
3: красивый. Все. Она в него влюбилась, а он пришел... Это было раз в 7 лет. Приносили жертву этому самому животному, Минотавру, этому чудовищу, который, между прочим, братом был этой самой Ариадны. Mm-hmm. В общем, приносили жертву. И Тесея вместе с этими жертвами людьми привезли на остров Крит. Ариадна дала ему клубок, сказала, ты привяжи его там у начала пещеры, пройдешь все, в общем, Минотавра завалишь и все, выйдешь.
2: Нормально обратно выйдешь.
3: Спокойно, по клубочку,
2: по
3: все. Но дело в том, что, да, все так и произошло, он вышел, но самое интересное, мне кажется, кроется в двоякости этой истории, mm-hmm. в том, что саму Ариадну-то подставили в этой истории.
2: Надо.
3: Знаешь, да, о том, что когда они уже все, победил Тесей, они с острова Крит поехали, попали в бурю, им пришлось причалить к острову, ну и все, конечно же, уснули. Ариадна тоже очень сильно устала, бедная, ну, упахалась девчонка.
2: Конечно.
3: Уснула. И тут под покровом ночи вся вот эта вот компашка, которая была, оставила Ариадну здесь, да, на острове, села на кораблик и все,
2: какие
3: руки в ноги.
2: Какие гады, посмотри,
3: вот,
2: что, девчонку
3: бросили ее
2: одну.
3: Там, девчонку, она просыпается, никого нет вокруг.
2: Посмотри, Тесей, и в горе, и в радости обещал.
3: Отца предала.
2: Ой-ой-ой.
3: Брата погубила практически собственными руками.
2: Ой-ой-ой.
3: Он ее бросил, но понимаешь...
2: Я же говорю, вот. Все мужики козлы.
3: И оказывается-то, знаешь, что самое интересное? Что в этих мифах еще проскальзывает такая история, что Тесей-то приехал не как жертвенный
2: агнец. Я понимаю.
3: На этот остров. А он на самом деле с двумя переодетыми девчонками еще приехал.
2: Посмотри,
3: точнее, пацанами, переодетыми
2: коварный.
3: В девчонок. И специально натасканными на убийство Минотавров.
2: Ты понимаешь, какой
3: он коварный. Но история была благосклонна к Ариадне. Ага. Она погрустила, ушла, конечно, в монахини. Ну, то есть она стала жрицей бога Диониса, который, собственно, потом взял ее в жены.
2: Ну, конечно, такую красивую, такую умную. Понимаешь, сколько перетерпевшую. А Тесею этому, я вот говорю.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Власти Югры расширили меры поддержки сельских территорий. Под Ханты-Мансийском создадут сад памяти. Молодые югурские семьи приглашают поучаствовать в важном онлайн-исследовании. Югра расширяет горизонты благоустройства сельских территорий. Согласно решению регионального правительства, теперь субсидии доступны не только для сел и поселков, но и для опорных населенных пунктов и прилегающих к ним земель. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, приоритет будет отдаваться поселениям, участвующим в долгосрочных планах развития сельских агломераций. Также скорректированы требования к софинансированию проектов. Для обычных сельских территорий не менее 15% внебюджетных средств, для опорных не менее 50%. Ожидается, что благодаря этим изменениям финансирование благоустройства сельских территорий в 2027 году увеличится с 6 400 000 рублей до примерно 26 миллионов. В Югре с начала года к электросетям подключили 167 новых объектов. Больше 75% заявок пришлось на частный сектор – гаражи, загородные дома и дачи. Кроме того, специалисты компании «ЮРЭСК» обеспечили стабильным электроснабжением социальную инфраструктуру и бизнес. Свет появился в том числе на 5 базовых станциях сотовой связи, автозаправке, автосервисе, базе отдыха, а также в магазинах и складских помещениях. Как отмечает департамент ЖКХ и энергетики Югры, присоединение к энергосетям является одним из ключевых этапов развития территорий и создания комфортной среды для жителей. Жители окружного центра приглашают на главное событие международной акции «Сад памяти». 30 мая в районе Приобского месторождения у 72-го километра трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в память о солдатах, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, состоится высадка более 15 тысяч саженцев сосны обыкновенной. Молодые деревья укоренят на участке площадью почти 4 гектара. Отмечу, подобные мероприятия пройдут во всех лесничествах Югры. Всего в рамках акции планируется высадить более 18 тысяч деревьев по количеству жителей округа, ушедших на фронт. Напомню, сад памяти проводится уже 7-й год подряд по всей России и за рубежом. Главная цель – ежегодно высаживать более 27 миллионов деревьев в память о погибших защитниках Отечества. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина при поддержке Минприроды и Рослесхоза в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». И последнее. В Югре стартовал онлайн-опрос для молодых семей, который поможет властям понять, какие меры поддержки действительно востребованы. Исследование проходит на портале «Открытый регион» по 14 июня. Напомню, 2026 в округе объявлен годом молодой семьи. Среди реализованных властями инициатив – социальные выплаты на жилье, поддержка молодых родителей в трудоустройстве и профессиональном развитии, а также дополнительные пособия и льготы для пар с детьми. Особое внимание уделено студентам. С этого года при рождении первого ребенка они могут получить югурский семейный капитал. Участников опроса просят рассказать, знают ли они о существующих мерах поддержки, с какими трудностями сталкиваются при их оформлении и какие проблемы считают самыми серьезными в первые годы семейной жизни. Полученные результаты помогут скорректировать программы поддержки и сделать жизнь молодых семей в Югре комфортнее. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. 21 мая сегодня, четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Мы сегодня про медитацию. Всемирный день медитации отмечается сегодня, и мы хотим выяснить, как вы относитесь к медитации. У нас есть 5 вариантов ответа в голосовании. Регулярно практикую, это часть моей жизни, есть такой вариант. Дальше пробовал пару раз, но не втянулся. Не пробовал, но хотел бы начать. Скептически, потому что считаю, что это пустая трасса. трата времени и вообще не понимаю, зачем это нужно. Вообще, что касается медитации, я хочу сказать, что я никогда не пробовала, никогда не общалась с людьми, которые там медитируют. Угу. Нет в моем окружении людей, которых я пойду помедитирую. Нет, у меня такого правда.
5: Вы сидите, да, я сейчас отойду.
0: Да, я сейчас пойду минуточек там на несколько. Хотя прекрасно понимаю, что медитация — это, скорее всего, способ замедлиться, скорее всего, способ как-то очистить, что ли, мозг вообще, ну, от информации, которая поступает, да? Что мне кажется, шум в голове, вот это, ну, не потому что мне шумит в голове,
5: я понимаю,
0: а
5: что
0: информационный
5: это не
0: шум,
5: твоя, да.
0: Спасибо, что всем рассказал. Информационный шум, который в голове у каждого, но правда, куда в отпуск поехать, что сегодня приготовить, как сегодня одеться, что начальнику сказать. И мы, мне кажется, от этого не столько физически устаем, сколько ментально устаем. И обычный отдых, он просто не помогает. И вот правда, круты, наверное, те люди, которые, ну, пойду там вот выдохну, помедитирую. Я так делать не умею. Я вообще не понимаю, как
5: это. Может быть, ты никогда этого не пробовала,
0: я
5: не знаешь,
0: не
5: с чего начать это делать.
0: Ну, конечно, я, конечно, не пробовала. И мы решили сегодня позвать в гости человека, который про медитацию знает много, по всей видимости, практикует эту медитацию. Инструктор йоги Андрей Ярулин появился в нашей студии. Андрей, доброе утро.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Итак, Андрей, слушайте, вот вы сейчас сказали, да, вот вам не слышно в наушнике, а мне слышно. У вас такой обволакивающий голос. Я прекрасно понимаю, что как раз-таки медитация — это еще и через уши, вот когда ты воспринимаешь информацию, и
5: через
0: голос,
5: звуки, да, не имеешь в виду.
0: Да, и голос ваш, он, конечно, раз обволакивает, значит, вы умеете воздействовать на людей голосом, да? Правильно? Я правильно понимаю?
6: Ну, один из способов, да.
0: То есть медитация — это...
5: Вообще, давай так, давай узнаем, что
0: но,
5: такое
0: да,
5: медитация.
0: Я говорю,
5: потому
0: вот
5: что
0: медитация —
5: вот что-то такое,
0: это что,
5: вообще...
0: Да.
6: Вот знаете, друзья, вот прежде чем как бы начать туда в тему погружаться, я хотел сказать, что когда меня пригласили, я в этот же день поймал в информационной строке, значит, информацию о том, что Минздрав России изменил понятие ЗОЖ, здоровый образ жизни, у них в регламенте прописано, ну, там все пункты известные как бы остались, и добавился один пункт, ну, один из, и это пункт — медитация.
0: Серьезно?
6: Да, на полном серьезе можете проверить, я заинтересованный человек, ну, потому что я сам же через это к этому пришел. Ну, и, соответственно, на этих методических рекомендациях от Минздрава будет поступать указания, или как называется, да, соответствующие центры медицинские, которые будут рекомендовать людям уже...
0: Медитацию как способ расслабления, как способ очищения, как вот
6: способ
0: что?
6: Оздоровления.
5: Да, если тем более мы же в этой жизни мы про это говорим.
6: Даша в своем кратком вступлении все сказала.
0: Все, расходимся, ребят.
6: Да.
0: Так, ну хорошо, медитация — это вот словами специалиста.
6: Словами специалиста давайте широко к узкому пойдем. Значит, медитация — это часть йоги. Йога... Один товарищ, его звали Патанджали, жил он 2000 лет назад, практиковал йогу, и он в свое время сформировал, сконструировал все знания йоги, которые были до него 3000 лет назад. Я обращаю внимание на цифры.
5: Да,
6: то
5: да,
6: есть
5: да.
6: Человек сконструировал и четко определил, назвал это йога-сутры, и определил ступени, по которым человек развивается, приходя. Так вот, коротко про ступени. Там моральные принципы по отношению к себе, к людям, занятия телом, занятия дыханием. И затем уже идет концентрация и потом медитация. В итоге йога как искусство самопознания, именно так древние представляли себе. У них есть там высшая цель, называется самадхи. Ну, условно
5: достижение
6: говоря, абсолютная, как бы...
5: Нирвана?
6: Да.
5: Это вот оно?
6: Да,
5: да.
6: Ничего себе. Что-то типа такого.
0: То есть, получается, не все могут дойти до этого, я правильно понимаю?
6: Нет, сейчас я говорю о том, что люди, сконцентрировав опыт на 3000-летнем...
0: Опыт 3000-летний.
6: Не 100-летний.
5: Тысячелетний, да.
6: Они сказали, что сначала займись телом, мы же все, многие сейчас говорим о совершенствовании, правильно, да? И вот как раз древние сказали, что именно вот таким путем надо пройти. Но один из них, как бы хотел сказать, что перед медитацией вы услышали слово «концентрация».
0: Ну да, да.
6: Что в нынешнее время нужно обычному человеку? Конечно, сказать так, давай вот весь опыт перебрось все и занимайся, конечно, это невозможно. Но когда мы говорим про медитацию, первое, что хотелось бы сказать, это научиться концентрироваться.
0: Ага, сначала учимся концентрироваться. Вот мы сейчас поконцентрируемся чуть-чуть, а потом продолжим через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 21 мая, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 14 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 6, в Югорске и Советском 17 градусов выше 0, в Нягане, Урае и Междуреченском плюс 15, 9 градусов выше 0, в Белоярском и Березово, в Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 4, в Радужном и Когалыме 2 градуса тепла. А к этому часу в Ханты-Мансийске плюс 1, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 6 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:18. Мы все про медитацию сегодня. И выясняем у всех, кто находится в компании с нами, как вы относитесь к медитации. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Наталья пишет: доброе утро, я с вами. Медитировать пошла с нами. Евгений пишет: мантры и... я не знаю, как правильно ударение, правда. Вот это. Не пою, но свой собственный способ имею. Дальше.
3: Насколько я знаю, асаны — это какие-то позы, да, в йоге?
4: Совершенно верно.
3: А вот обязательно ли, нам всегда показывают, что когда человек медитирует, он в позе лотоса, там большой и указательные пальцы соединены, глаза обязательно закрыты. Вот это обязательное условие для того, чтобы медитировать? Или можно каким-то другому образом?
2: На этот вопрос нам же ответит сейчас инструктор йоги Андрей Ярулин. Надо сказать, что он у нас в студии. Андрей, отвечай.
4: Я уже упоминал вам тысячелетний опыт йоги, когда эмпирическим путем люди поняли, что заходить в состояние покоя можно с телом, когда позвоночник находится в вертикальном положении. Если вы его изменяете в горизонтальное положение, у вас, соответственно, начинают закатываться белки глаз, что мозг понимает как сигнал «спи». Поэтому самое оптимальное —
2: это сидя.
4: Это вертикальное положение.
2: То есть, получается, и стоя не получится, потому что...
3: почему у тебя же позвоночник же...
4: Совершенно верно. Стоя тоже не получится. Представляете, башню подняли, она начнет качаться чуть больше. А здесь лотос подразумевает, что у вас так колени развалины, как будто такое основание, которое вы держитесь. Глаза и все остальное, это мы отключаемся от внешнего мира. Аудиально, тактильно, визуально.
2: Но я правильно понимаю, что сразу к этому не придешь? Ну, то есть, вот я сейчас, если приду к вам, да, на практику на эту, да, медитативную.
3: Сеанс медитации.
2: Да, не получится же у меня с первого раза, правильно? Я, наверное, все больше думать буду там.
3: Это же не гиря.
2: Мне кажется, что это вообще нереальное состояние, когда вот у тебя вот здесь вот был поток информации, ты пришел, оп, и все, отключился. Я не особо в это верю. Я не верю в то, что можно так быстро отключиться. Каким-то образом человека, который скептически абсолютно относится к этому, как перестроиться?
4: Если в рамках, скажем так, допустим ситуацию, вы пришли ко мне, да?
2: Допустили.
4: Я, конечно, вам все объясню. Я понимаю, что вы не будете сидеть самостоятельно вертикально. Я просто сажусь к стеночке, используя всякого рода костыли, назовем так. В моем случае это мой голос. Я вас заведу в то состояние, когда вы почувствуете, что вы успокоились.
2: Ага, гипноз.
4: И тогда... Это не гипноз, это просто...
3: Это как
4: это
3: звук.
4: Как поводырь, который ведет в то состояние и заставляет отвлечься от ваших мыслей.
2: То есть это проверка на прочность.
3: Экскурсовод, который ведет тебя по картинам, не знаю, каким-то, по галерее какой-то, я так понимаю?
4: В основном по телу.
2: Хорошо, то есть это я понимаю, это проверка на прочность самого себя. Сможешь ты высидеть? Сколько надо так сидеть? Минимум сколько?
4: Давайте немножко истории. Когда в 60-х годах Индия открылась, стала самостоятельной, наши ученые узнали, что вот есть йога, и поехали туда, у нас уже была какая-то аппаратура, значит, и они... к йогам-то, значит...
3: Изучать
4: что,
3: начали.
4: Что такое медитация, да, что, в какое состояние находится? Обновесили аппаратуру, значит, на голову и стали измерять. Оказалось, 80% из них просто спят. Но 20% это небольшой показатель. Значит, действительно находились в состоянии, когда оба полушария работали ровно. И мы здесь плавно переходим к следующему вопросу о том, что когда спят, вы... не можете управлять своим. Мозг вами управляет.
3: Да, подсознание.
4: То есть хитрая вещь, которая нами все время управляет. Но те 20%, которые находились, они способны были уравновесить, что показывают приборы, работу левого-правого полушария.
2: То есть они смогли войти в это состояние, когда вроде бы ты расслаблен, и нет у тебя никаких мыслей в голове, но при этом ты управляешь мозгом, а не он тобой.
4: Совершенно верно.
2: Но если только 20% людей могут так делать...
3: в смысле это 20% людей, которые достигли этого состояния, а остальные на пути уснули, видимо. Но проснуться потом добегут.
4: Мы сейчас говорим, это все условно, и для современного человека... давайте так. Когда мы говорим о творческих людях, мы подразумеваем, что у них активно работает правое полушарие. Что обычный человек говорит про этих людей, да, который логик, который прагматик, говорит: да, не чудаки.
2: Угу.
4: Тем самым он просто отрицает то, что его правое полушарие может работать.
2: Ага.
4: И он его отключает.
0: Угу.
4: И переходит дисбаланс, когда неравномерно работают наши полушария. Я сейчас вообще абсолютно условно, без всякой...
2: Привязки к кому-либо, да?
4: Да, кому-либо или каким-то физиологическим нашим полушарием. Я сейчас вообще абсолютно условно, без всякой...
2: Привязки к кому-либо, да?
4: Да, кому-либо или каким-то физиологическим процессом, чтобы...

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио. Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
8: 8:26. Разговор о медитации ведем сегодня. Андрей Ярулин, инструктор йоги, в студии у нас. И есть несколько сообщений. А сейчас быстренько зачитаю. Александр пишет: привет, шивасана, любимая поза. Умею, знаю, практикую. Саша. Саша, коллега наш. Я бы хотела, чтобы он пришел сюда и показал.
9: Показал шивасану?
8: Ну, правда. Но это можно? Это вообще реально сделать?
9: Можно.
8: Ну, то есть это в любом... Я вот
9: но
8: просто...
9: там ведь тоже какие-то ступени, да, в йоге, когда ты сам простые какие-то позы, да, сложнее, и там, чтобы чуть ли не акробатом нужно быть, чтобы последние какие-то там асаны постичь.
8: О, тогда
9: или
8: это
9: нет?
8: Вообще не мое, я не гибкая вообще.
10: Даша, для вас подойдет шавасана. Шавасана
8: это спать?
10: Да, это поза трупа.
8: Все.
10: В дословном переводе.
8: Все, Саш, я поняла.
9: Отлично.
8: Все, я поняла, почему у тебя
9: мне...
8: получается лучше всего.
9: Мне
8: все,
9: тоже
8: моя
9: подходит.
8: Любимая.
9: Ну вот по поводу вот этой позы. Ведь для многих медитация может быть помощью для того, чтобы, ну, например, отойти ко сну, быстрее уснуть, что ли. Потому что для многих людей, и для меня, в частности, некоторое время назад, вот этот поток сознания, что ли, шум вот этот в голове, он мешал уснуть.
8: Угу.
9: Ты постоянно думаешь о чем-то, что-то катаешь в голове, не можешь уснуть. И, насколько я знаю, медитация вот позволяет избавиться от этого барьера. Вот
10: совершенно это? Верно, потому что вначале я уже говорил, по ступеням перед медитацией идет концентрация. Mm-hmm. Проще всего человеку концентрироваться на каком-то участке своего тела,
9: mm-hmm.
10: либо на дыхании.
8: Mm-hmm.
10: Выбираете, почему люди древние делали мудры, как мы называем, при медитации используем большой указательный палец.
8: Почему, кстати?
10: Это самые... у нас тактильные места, которые можем ощущать любой человек. Чуть-чуть подогрите, и вы эти ощущения почувствуете. И теперь попробуйте. Вас не лишат прямой, если мы сейчас эксперимент проведем.
9: Если мы никого при этом не вызовем, все будет нормально.
10: Вопрос в том, что вы попробуйте удерживать какое-то внимание, какое-то время, внимание на этих ощущениях.
8: Mm-hmm. В смысле, вы имеете в виду, мы такие разговариваем, но все равно ощущаем...
10: Нет, это просто способ, который я предлагаю вам попробовать в свободное время и радиослушатели в том числе.
8: Вот этим вот мы что добьемся? Когда мы начнем понимать свои ощущения, и когда начнем
10: попробуйте
8: их ухватывать, что это?
10: Удерживать там внимание.
9: Концентрироваться на этом.
10: Да,
8: сконцентрируйтесь.
9: Но когда ты начинаешь концентрироваться на чем-то одном, ты забываешь про что-то другое. Вот это, помнишь, как майор Пейн? Давай я сломаю тебе палец, и ты забудешь про ту боль. Вот это примерно про то же самое.
10: Совершенно верно.
8: Ну хорошо, мы, конечно, обязательно это попрактикуем. Мы просто, ну я на данный момент вообще не могу себе представить, что я сейчас раз так отключилась, и микрофон продолжает работать, а я вот это концентрируюсь на пальцах.
9: Нет, имеется в виду, что если ты хочешь попробовать отключить внутренний диалог, ты можешь сконцентрироваться либо на тактильном ощущениях вот таких, либо на дыхании. Например, я так понимаю, там, скажем, 4 вдоха,
8: угу.
9: Задерживаешь, предположим, на 2 и выдыхаешь на

0: 5.
1: А ну, говоришь, что не медитируешь?
2: Вы можете просто на вдохе и выдохе концентрироваться и чувствовать ощущение вот в носогубке, да? Угу. Когда на вдохе вы чувствуете нос, да, дыхание.
1: То есть вот с этого можно начать занятие медитациями?
2: Совершенно верно, но сначала нужно понять себе о том, что йоги говорили, что я — это раздельно, они все разделяли. Я — это отдельно от тела, от мозга.
0: Сознание вроде как.
2: И здесь визуально можно представить себе, я — это отдельно, и дать своему мозгу, который вас все время там крутит, да, о том, что ты сейчас можешь думать о чем хочешь, но мы продолжаем концентрироваться на
1: этих пальцах.
2: Вещах. Да.
1: Вот
2: а мозгу лишь даете команду о том, что ваши мысли — это буквально река, которая проплывает мимо, и вы ее
1: не замечаете,
2: и то бревно какой-то мысли цепляется, отпустите, оно уйдет.
1: Мы продолжим через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры расширили меры поддержки сельских территорий. Под Ханты-Мансийском создадут сад памяти. Молодые югурские семьи приглашают поучаствовать в важном онлайн-исследовании. Югра расширяет горизонты благоустройства сельских территорий. Согласно решению регионального правительства, теперь субсидии доступны не только для сел и поселков, но и для опорных населенных пунктов и прилегающих к ним земель. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, приоритет будет отдаваться поселениям, участвующим в долгосрочных планах развития сельских агломераций. Также скорректированы требования к софинансированию проектов. Для обычных сельских территорий не менее 15% внебюджетных средств, для опорных не менее 50%. Ожидается, что благодаря этим изменениям финансирование благоустройства сельских территорий в 2027 году увеличится с 6 миллионов 400 тысяч рублей до примерно 26 миллионов. В Югре с начала года к электросетям подключили 167 новых объектов. Больше 75% заявок пришлось на частный сектор. Гаражи, загородные дома и дачи. Кроме того, специалисты компании «ЮРЭСК» обеспечили стабильным электроснабжением социальную инфраструктуру и бизнес. Свет появился в том числе на 5 базовых станциях сотовой связи, автозаправке, автосервисе, базе отдыха, а также в магазинах и складских помещениях. Как отмечает департамент ЖКХ и энергетики Югры, присоединение к энергосетям является одним из ключевых этапов развития территорий и создания комфортной среды для жителей. Жители окружного центра приглашают на главное событие международной акции «Сад памяти». 30 мая в районе Приобского месторождения у 72-го километра трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в память о солдатах, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, состоится высадка более 15 тысяч саженцев сосны обыкновенной. Молодые деревья укоренят на участке площадью почти 4 гектара. Отмечу, подобные мероприятия пройдут во всех лесничествах Югры. Всего в рамках акции планируется высадить более 18 тысяч деревьев по количеству жителей округа, ушедших на фронт. Напомню, сад памяти проводится уже 7-й год подряд по всей России и за рубежом. Главная цель – ежегодно высаживать более 27 миллионов деревьев в память о погибших защитниках Отечества. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина при поддержке Минприроды и Рослесхоза в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». И последнее. В Югре стартовал онлайн-опрос для молодых семей, который поможет властям понять, какие меры поддержки действительно востребованы. Исследование проходит на портале «Открытый регион» по 14 июня. Напомню, 2026 в округе объявлен годом молодой семьи. Среди реализованных властями инициатив – социальные выплаты на жилье, поддержка молодых родителей в трудоустройстве и профессиональном развитии, а также дополнительные пособия и льготы для пар с детьми. Особое внимание уделено студентам. С этого года при рождении первого ребенка они могут получить югурский семейный капитал. Участников опроса просят рассказать, знают ли они о существующих мерах поддержки, с какими трудностями сталкиваются при их оформлении и какие проблемы считают самыми серьезными в первые годы семейной жизни. Полученные результаты помогут скорректировать программы поддержки и сделать жизнь молодых семей в Югре комфортнее. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
3: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Сегодня во всех городах вещания радио Югра пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 14 градусов тепла. В Нефтеюганске, Патиахе и Лентори плюс 6, в Югорске и Советском 17 градусов выше 0, в Нягани, Урае и Междуреченском плюс 15, в Белоярском и Березово плюс 9, 4 градуса тепла в Мегионе, Лангепасе и Покачах, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 1, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 6 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы сегодня все утро будем говорить про медитацию, потому что сегодня же Всемирный день медитации. Как вы к ней относитесь? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. У нас есть голосование с 5 вариантами ответа. Регулярно практикую эту часть моей жизни. Пробовал пару раз, но не совсем втянулся. Не пробовал, но хотелось бы начать скептически, потому что считаю это пустой тратой времени и вообще не понимаю, зачем это нужно. Мы сегодня ведем разговор с инструктором йоги. Андрей Ярулин у нас в студии. И мы уже и вне эфира очень много обсудили, да, интересного. Но теперь надо это вообще все вынести.
2: Мне вот интересно, получается, что можно концентрироваться на дыхании, там, на каких-то телесных ощущениях. Получается, что я вот сам лично могу придумать себе какую-то медитацию и использовать ее для того, чтобы, ну, достигать определенных целей. Ну,
3: все верно, все индивидуально. Здесь нет никаких рамок, границ. Тот же инструктор вам покажет одну, две, три, несколько форм, которые вы себе как бы
1: запишите, выберете. Что-то.
3: Да, выберете, вы да? выберете, насколько вы развиты, можете понять внутри, только вы можете понять.
2: А вот по поводу развитости, в плане, сколько времени нужно медитировать?
1: Да, мы все-таки так и не сказали, да, по времени, сколько нужно выделить этого времени, чтобы понять, что ты переключился.
2: Ну да, там понятно, про физкультуру,
1: да.
2: Там говорят, надо сколько-то шагов, определенное количество
3: ну,
2: пройти.
3: Ну давайте ступенчато, скажем так. Если вы никогда не занимались, вам просто надо это вести привычку, использовать японский принцип кайдзен, да, принцип маленьких шагов. Позвольте себе каждый день выделить по минутке на это дело.
2: Вы хотя бы привычку. По минутке, да? Уже достаточно будет.
3: Мозг понимает, что началась новая система, он принимает это. С каким-то со временем, конечно, сознательно увеличиваете время 3-5 минут. Потому что чисто физиологически уже есть условные ступени, доказанные, скажем так, нашими ведущими психологами, которые занимаются медитацией. Таких у нас немало.
2: То есть это психологический уже инструмент, да, для воздействия на организм человека. А, ну раз еще и...
3: Я про процессы, которые происходят во время того, когда вы, что мы называем, занимаетесь медитацией. В течение 5 минут примерно дыхание успокаивается, появляется возможность концентрированного внимания, формируется. 10 минут вы ощущаете, что однонаправленность ума уже сформировалась. Вы можете формировать и удерживать внимание на той части тела или на дыхании, где, как вам вы говорите, вы выбрали, да, этот кусочек. 15 минут состояние, когда это первое, второе, да, ступени, то есть присутствует устоявшаяся однонаправленность ума. И, собственно, вот как раз с момента, когда вы можете перейти, скажем, наступает медитативное состояние.
1: То есть это следующая ступень такая получается. Но это же получается правильно делать под присмотром, так сказать, специалиста, который будет контролировать этот процесс. Ну, я правильно понимаю?
2: Совершенно верно. Если, не надо ничего контролировать.
1: Ну, просто если есть специалист, который должен это контролировать, нужно понимать, к какому специалисту тебе пойти. Вот как правильно выбрать инструктора, мы об этом поговорим буквально через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия.
10: с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
12: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
14: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
13: Реклама? Лишние расходы.
14: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
15: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
16: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:50. Инструктор йоги Андрей Ярулин у нас в студии. И мы продолжаем разговор. Остановились на вопросе выбора преподавателя, инструктора йоги. И огромное же количество людей, которые вдруг потоком целым хлынули и говорят: я умею, я могу, приходи ко мне. Как офлайн, так и онлайн. Вот, Андрей, давайте возьмем меня. Вот я пришла, скажем, точнее, нет, не пришла. Вот встала перед выбором, какого инструктора выбрать. На что обратить мне внимание, чтобы я, например, понимала, что этот, ну, точно мне подойдет. На что, на какие, ну, крючочки,
2: мне
1: что
2: кажется,
1: ли?
2: Мне кажется, слово «точно» надо исключить из
1: хорошо,
2: этого предложения.
1: Хорошо, который просто мне...
2: Возможно.
1: Возможно, мне подойдет, да, хорошо.
3: Я думаю, что давайте разделим тему, что онлайн и офлайн, да?
1: Давайте,
3: офлайн проще, конечно, прийти офлайн, потому что вы видите человека и почувствуете его. Здесь, опять же, возвращаясь к работе наших полушарий, которые, если вы позволяете своему, скажем так, правому полушарию, которое за наши подсознательные процессы, да, за творческие, разрешите быть, оно вам сразу подскажет, ваш это человек. По каким признакам вы определите? По тону голоса, по жесткой инструкции, либо какие-то слова вас могут напрягать.
1: Запах, либо в конце концов, может...
3: Запах, либо вы просто...
1: Ну, почувствую, что... Да, можно почувствовать, что
2: мне
1: это
2: кажется,
1: не оно.
2: Это, да, это как-то, ну, интуитивно, что ли, происходит. Это как с человеком, вот, когда тебе... Ну, вот я хочу, чтобы этот человек был моим другом.
1: Ну,
2: и там
1: да,
2: вот
1: да.
2: эта девушка мне нравится. Мне это, кажется, так же примерно происходит.
1: Хорошо, а вот что касается офлайн... Ой, онлайн, здесь же гораздо сложнее. И тех, которые...
2: Не пахнет,
1: ну,
2: опять же.
1: Конечно, так ты и потрогать не можешь, понимаешь? И тех, кто выставляет себя инструкторами йоги или там специалистами по медитации, их сейчас, ну, просто невероятное количество. Как не попасть на шарлатана?
3: Совершенно верно. Но здесь, опять же, возвращаемся к мозгу. Включите левое полушарие, подумайте, что человек дает, да.
1: Но если человек, например, не знаком с методиками, как я могу понять? Ну, посмотрела я его видео, ну, красивый, музыка прикольная, ну, вроде сам ничего.
2: Ну, не знаю, может, есть какие-то слова, которые говорит человек, или там предложения, которые он делает. Ну, я слышал, там говорят, надо обязательно там семена льна перед сном есть, или там еще что-то, какие-то упражнения для того, чтобы энергию потреблять. Это нормально или нет?
3: Все, что предлагают употреблять, это ненормально. Нормально – это основной критерий, что вы почувствовали после первого посещения. Если вы почувствовали, что вы действительно успокаиваетесь, попробуйте поработать с этим человеком. Если вы почувствовали, что ваше сознание ведут куда-то
2: не туда,
3: не туда это уже манипулирование, да? Которое...
2: Дискомфорт какой-то, да. Может быть, да? А вот, кстати, по поводу дискомфорта, есть ли какие-то противопоказания в занятиях йогой? Ну, там, не знаю, как физкультурой.
1: Спина болит, например,
2: да?
1: Или еще что-нибудь.
3: Есть, конечно, противопоказания, скажем так, касающиеся опорно-двигательного аппарата, поскольку мы говорили, что заниматься медитацией надо с вертикально расположенным позвоночником, вы можете понять, что если у вас есть какие-то травмы, и вы можете...

0: Студия Елена Васильева. Власти Югры расширили меры поддержки сельских территорий. Югурские муниципалитеты готовятся к детской оздоровительной кампании. Молодые югурские семьи приглашают поучаствовать в важном онлайн-исследовании. Югра расширяет горизонты благоустройства сельских территорий. Согласно решению регионального правительства, теперь субсидии доступны не только для сел и поселков, но и для опорных населенных пунктов и прилегающих к ним земель. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, приоритет будет отдаваться поселениям, участвующим в долгосрочных планах развития сельских агломераций. Также скорректированы требования к софинансированию проектов. Для обычных сельских территорий не менее 15% внебюджетных средств, для опорных не менее 50%. Ожидается, что благодаря этим изменениям финансирование благоустройства сельских территорий в 2027 году увеличится с 6 миллионов 400 тысяч рублей до примерно 26 миллионов. Безопасность детского отдыха в Югре – приоритет номер один. В преддверии летней кампании, которая в этом году охватит 537 различных учреждений, сотрудники окружного управления МЧС приступили к плановым проверкам. Инспекторы тщательно осматривают каждый лагерь, уделяя особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности. Проверяют все от доступности эвакуационных выходов до исправности автоматических систем пожаротушения и наличия первичных средств борьбы с огнем. На данный момент в рамках работы межведомственных комиссий уже осмотрено 140 детских лагерей. Все необходимые проверки планируется завершить до 29 мая. В Югре стартовал онлайн-опрос для молодых семей, который поможет властям понять, какие меры поддержки действительно востребованы. Исследование проходит на портале «Открытый регион» по 14 июня. Напомню, 2026 в округе объявлен годом молодой семьи. Среди реализованных властями инициатив – социальные выплаты на жилье, поддержка молодых родителей в трудоустройстве и профессиональном развитии, а также дополнительные пособия и льготы для пар с детьми. Особое внимание уделено студентам. С этого года при рождении первого ребенка они могут получить югурский семейный капитал. Участников опроса просят рассказать, знают ли они о существующих мерах поддержки, с какими трудностями сталкиваются при их оформлении и какие проблемы считают самыми серьезными в первые годы семейной жизни. Полученные результаты помогут скорректировать программы поддержки и сделать жизнь молодых семей в Югре комфортнее. И последнее. Юные югорские дзюдоисты триумфально выступили на состоявшемся в Челябинске первом отборочном этапе всероссийских командных соревнований «Битва городов Урал». В напряженной борьбе команда юношей до 18 лет завоевала первое место в категории «Д», продемонстрировав невероятную силу духа и мастерство. Эта победа открыла перед ребятами двери в финал престижного турнира, который состоится в декабре в Сочи. В составе нашей команды выступили лучшие спортсмены из Урая, Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9 часов 3 минуты, 21 мая. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: И Андрей Ярулин. Андрей, инструктор йоги. Мы сегодня про медитацию говорим. Выясняем сегодня, как вы к ней относитесь. Практикуете и считаете это частью своей жизни. Пробовали пару раз, но не втянулись. Не пробовали, но хотели бы начать. Вообще скептически относитесь и считаете это пустой тратой времени. И вообще не понимаете, зачем это нужно. Плюс 7 950 510 8-9-10-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». И голосование комментариям надо присоединиться, а мы продолжаем разговор.
5: Да, и мне кажется, что вот медитация — это такая штука. Для многих людей это как эзотерика. Вот как осознанные сновидения, например, там еще что-то такое, что да, многим людям, которые не практикуют этого, не пробуют, кажется чем-то, как Ницше совершенно говорил, если человек не живет в возвышенном, он воспринимает возвышенное как нечто чужое.

0: и фальшивое.
1: Угу. То есть нам кажется, что это неправда.
2: И...
3: Совершенно верно. Такое бытует мнение. Оно до сих пор распространено очень широко. В принципе, про йогу, да, это что-то такое религиозное. Хотя изначально йога не была религиозной, не была там...
1: Ну там, да, там же не про Бога, не про религию, это вообще совершенно другое. Это про достижения какие-то человеческие. То есть вообще там в монашеском буддизме вообще нет никаких божеств. Но я немножко не о том. Я про то, как люди приходят к этому вообще. Как понять, что это мое, как понять, что это мне нужно, а, несмотря на то, что все вокруг говорит о том, что это что-то странное и непонятное. Mm-hmm. Вот, может быть, ваша какая-то история, как вы к этому пришли и поняли, что это вам, ну, необходимо?
3: В большинстве своем, как мне кажется, из своего опыта, все приходят, когда тебя что-то заставляет. Да, когда прижало. Собственно, и я также, когда мне было там 40 с чем-то mm-hmm. лет, я закончил службу в уголовном розыске, меня тут почувствовал, что мое состояние тела не позволяет мне жить активно. Вот mm-hmm. начинается поясничный отдел, грыжи, которые меня блокировали там на 3 дня, как uh-huh. обычно, да, выскочил, ты слег, и uh-huh. только тебе уколы какие-то помогают, uh-huh, да. пока, значит, боль не прошла.
2: Мне кажется, как-то так вскользь пролетели. Вы из уголовного розыска пришли в йогу.
3: Совершенно верно.
2: И вот где, вот уголовный розыск, вот здесь, и йога вообще, вообще в другой стране.
1: Где вы там ее нашли?
2: Как это произошло вообще, как? Я не представляю, как это могло произойти.
3: Банально все. Когда ты в активные годы, ты тратил себя на 200%, и в какой-то момент ты понимаешь, я все потратил, угу, где мой, где себе, мой да? ресурс, сколько я могу лежать по 3 дня обездвиженным. Угу. И тут начались поиски, и да, и как бы поиск такой был длинный, я общался со спортивными врачами, угу. которые говорили, ну слушай, вот здесь тебе мышцу надо подтянуть или закачать. А как закачать, я не знаю.
2: Угу. То есть это не спорт. То есть спорт, не спорт вы, получается, отмели сразу. И да. медитация. Ага.
3: Это была йога изначально, угу. хатха-йога, про нее говорят, это работа с телом. Угу. Когда укрепляются вот эти маленькие мышцы, которые делают мышечный корсет, межпозвоночный, именно они позволяют нам удерживать как бы в здоровом состоянии весь позвоночник, угу. даже если есть грыжи.
2: То есть получается, если у меня есть большая проблема со спиной, вот в данный момент мне 43 года, у меня есть большая проблема со спиной, то есть вы можете мне смело посоветовать: Даша, иди в йогу. Совершенно. Несмотря на то, что я сразу всем хочу, mm-hmm. чтобы стало понятно. Я...
1: Полежка. Про
2: да.
1: это?
2: То есть я не гибкая настолько, ну вот, что вот представьте карандаш, и вы захотите его согнуть, а он сломается. Это я. То есть я абсолютно не гибкая. Вот насколько мне подойдут...
1: Ломалась уже 3 раза здесь.
2: Да, насколько мне... Потому спина болит. Да, насколько мне подойдут эти практики, и как быстро я смогу, не знаю, растянуться и хотя бы руками до пола достать.
3: Настолько, насколько мне они подошли. Я же тоже на 2-й день не стал, но я ощутил эти, скажем так, результаты уже в 1-й неделе занятий, когда ты понимаешь, что тело пришло в тонус. Знаете, как-то ассоциативно, когда ты уже взрослый, помнишь, что в детстве ты мог стоять на голове, и вдруг сейчас говоришь, не можешь, вот здесь идет дисбаланс, и понимаешь, что в тело, и вдруг ты пришел в тонус и понял, да...
2: О, я могу на голове.
1: Но да. все индивидуально,
3: я могу.
1: На самом деле, все зависит.
3: Ну, ты не пробуешь пока, конечно, по ступеням все.
2: Да. А вы можете сейчас на голову? Ну, в смысле, не в студии?
3: Вот сейчас мне 60 лет, я разучиваю стойку на руках, скажем.
2: Обалдеть. Угу. Мы продолжим через несколько минут.
4: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:11. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Сегодня 21 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 14 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе и Линторе плюс 6, в Югорске и Советском 17 градусов выше 0, в Нягане, Урае и Междуреченском плюс 15, в Белоярском и Березово плюс 9, 4 градуса тепла в Мегионе, Лангепасе и Покачах, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 2, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 7 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:16. Разговор о медитации продолжаем. И у нас, напомню, в гостях инструктор йоги Андрей Ярулин.
2: И продолжая про медитацию, есть вообще уже масса различных видов медитации. Одна там направлена на одно, другая на другое. Я вот, когда сталкивался с медитацией, я это делал все для того, чтобы отключить вот этот внутренний диалог, чтобы уснуть хорошо. Но были проблемы со сном, я как-то научился это делать. А есть ли, ну вообще, как работает медитация на сон? И есть ли медитация на что-то другое, или это тоже маркетинговый ход какой-то?
3: Mm-hmm. Наверное, здесь правильно определили, что... Медитация на что-то — это маркетинг, все-таки. И все те виды, которые мы знаем, вот сейчас в интернете полно, набиваешь и там прямо целый список медитаций. Сама суть медитации сводится к тому, чтобы уравновесить свое колебание своего мозга, уменьшить. Да? И когда это происходит, вы сами почувствуете волну спокойствия, которая она обволакивает, скажем так, окутана добротой, можно так сказать, да. И вот это внутреннее состояние благодушия, радости, ну, кто занимался, тот понимает, о чем речь. И если речь о том, чтобы направить медитацию на что-либо, я бы сказал так, во время того, как концентрируетесь на внутренних ощущениях и приходите в однонаправленность своего ума, да, такое состояние, и выравнивается работа обоих полушарий, а вот здесь открываются шторки от сознательного к вашему подсознательному. Подсознательное всегда понимает жизнь образами.
2: Как и сны. Вот
3: да,
2: как во снах.
3: Да, и вы вот в этот момент вы как раз можете понять. Есть такая методика, я ее часто использую. Заходя в медитацию, ты прежде всего задаешь себе вопрос, даже может быть обычный бытовой. Что сегодня подарить подруге там, на день рождения? Вот логический ум начинает тебя перебирать. Она то не любит, этого не есть, тот цвет не подходит. И заходишь в это медитативное состояние, типа твое подсознание, там говорит. Все ответы есть. Там все ответы есть. Ты отключаешься от мира.
1: И все,
3: прежде чем ты задаешь себе внутренний вопрос, что бы я подарил, и уходишь. Забываешь, и уходишь в это состояние однонаправленности
1: своего ума. И все, картинка рисуется, да. И потом ты
3: Обычно, когда ты, если практикуешь, тебе вопросы эти приходят.
1: Хорошо.
2: Ответы на эти вопросы.
3: Да.
1: А может быть такое, что вот вы говорите, начинаешь медитировать, и потом у тебя вот это состояние спокойствия, все классно, у тебя вот благостность такая, все здорово. А может медитация привести тебя к обратному эффекту? Ну, то есть кто-то чувствует эйфорию, покой, а кто-то раздражение и злость. Бывает такое? Вот это с чем связано? Вот эти вот побочка, вот это, так сказать.
3: Ну, сейчас мы говорим о том, что медитация — это все-таки работа с психикой. То есть психическое состояние, которое нужно нормализовать, если у вас есть какие-то диагнозы, да? Соответственно, конечно, нужно проконсультироваться со своим врачом.
1: А, то есть можно мне применять медитацию или нет? Так получается?
3: Ну, совершенно верно.
1: Получается, что есть какие-то диагнозы, при которых нельзя медитировать?
3: Ну, давайте назовем, я не врач, но, допустим, эпилепсия однозначно нет, которая вас может вывести из обычного состояния нормального, которое последствия непредсказуемые.
2: Ну, то есть, получается, если работа с психикой, значит, она тут на первом месте и действительно тут
3: совершенно верно. Яркие примеры актуальны на сегодня. Это посттравматический синдром, да, то, что сейчас происходит с ребятами, вернувшимися оттуда, да.
1: Так.
3: Я консультировался с психологами, такими очень известными, да, они говорят, здесь лучше очень аккуратно, и прямо, по-моему, сейчас рождается целая когорта психологов, которые работают именно с этими ребятами, потому что там тоже не оголтело, медитацию невозможно применять.
1: Так, мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра! Радио Югра. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Линторе. Хочу доставку цветов заказать. На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу?
6: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
11: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
12: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
13: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
10: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
15: Радио.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 26 минут. Медитируем потихонечку. Доходим в этой медитации уже до конца разговора. И я напомню, у нас в гостях инструктор йоги Андрей Ярулин. И вот еще есть парочка вопросов.
2: Да, еще остались вопросы по поводу сна. Ну вот, насколько я понял, это как раз состояние, примерно приближенное ко сну, когда оба полушария работают. Да, у человека. Вот может ли медитация полноценно заменить сон?
1: А, то есть 10-15 минут, вот эти ты имеешь в виду?
2: Ну,
1: медитации?
2: Не 10-15, может быть, больше надо, там, полтора часа, два.
3: Наверное, здесь неверная постановка вопроса. Медитация успокаивает. А сон это все-таки, ну, если говорить научным языком, мозг работает на волнах, да, дельта волны это вообще глубоко. Здесь так глубоко в медитации, скажем так, не погружается, возможно. Мозг за медитацию, если вы говорите как краткосрочную, да, 15 минут. Есть варианты, что называется, йога сна. Это такое же медитативное состояние, но вы лежите горизонтально, занимает она там 40-50 минут. Вот здесь как раз нахождение за это время заменяет 4 часа здорового сна.
1: О, ничего себе. Здорово. Да. То есть можно спокойненько, да, если не выспался, то...
2: Да. Нет, а теоретически, то есть получается, я могу вообще не спать, а два раза в день вот это
1: медитировать
2: вот...
1: Медитировать по 40 минут и чувствовать себя...
2: Или нет, все-таки здоров, ну, обычный сон...
3: Физиологию же не обманешь, биоритмы никуда не делись. Ну, человеку ночью нужно отдыхать, спать, там происходят вопросы, процесс саморегуляции, самовосстановления, никто это не отменял.
1: Поэтому медитация вряд ли поможет.
2: Ну, то есть так, если раз в недельку заняться тем, ну, то есть доспать то время, которое не получается, особенно у нас у офисных работников.
3: Йоги же говорят... Научитесь чувствовать свое тело.
2: Я еще и там подрабатываю.
1: Так, Андрей, давайте вот в завершении разговора нашего какой-то, не знаю, совет человеку, который, ну, вроде бы вот, ну, медитация, ну, клево, йога там, все такое, но у меня времени нет.
2: Ну, вот Даша.
1: У меня совет. Вот это, ну, хорошо мне.
2: Скептику.
1: Хорошо, да, хорошо мне. Какой-то совет, который, ну, не знаю, переключить, что ли, сознание мое, или приблизить меня на один шажок к тому, чтобы
2: мотивирует
1: я открыла дверь в ваш зал, ваш мир.
3: Совет один. Идите, и двери все откроются. Никто, кроме вас, никуда вас не приведет. Это ваша ответственность. Вы должны сформировать. Не должны. Она у вас появится, когда он внутренне станет, скажет, я хочу. И вы придете туда, куда вам надо. И, может быть, вы не сформулируете свой запрос, но вы придете, и там вас примут.
1: То есть зреем до момента, когда захочется открыть дверь мира, йоги,
2: не,
1: медитации.
2: Ну у тебя есть выбор.
1: Да, понятно,
2: может быть,
1: понятно.
2: Йога, может быть, еще. Карате займешься еще.
1: Я уже занималась.
2: Ой, лучше не
1: я
2: надо.
1: Я занималась, мне пятка в глаз.
2: Я и так-то тебя опасаюсь. Карате займешься.
1: Мне пятка в глаз заехали, я больше не хочу. Инструктор йоги Андрей Ярулин был у нас сегодня в студии. Андрей, хорошего вам дня.
3: Спасибо,
1: что пришли. До свидания.
3: До свидания.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры расширили меры поддержки сельских территорий. Югурские муниципалитеты готовятся к детской оздоровительной кампании. Молодые югурские семьи приглашают поучаствовать в важном онлайн-исследовании. Югра расширяет горизонты благоустройства сельских территорий. Согласно решению регионального правительства, теперь субсидии доступны не только для сел и поселков, но и для опорных населенных пунктов и прилегающих к ним земель. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, приоритет будет отдаваться поселениям, участвующим в долгосрочных планах развития сельских агломераций. Также скорректированы требования к софинансированию проектов. Для обычных сельских территорий не менее 15% внебюджетных средств, для опорных не менее 50%. Ожидается, что благодаря этим изменениям финансирование благоустройства сельских территорий в 2027 году увеличится с 6 миллионов 400 тысяч рублей до примерно 26 миллионов. Безопасность детского отдыха в Югре – приоритет номер один. В преддверии летней кампании, которая в этом году охватит 537 различных учреждений, сотрудники окружного управления МЧС приступили к плановым проверкам. Инспекторы тщательно осматривают каждый лагерь, уделяя особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности. Проверяют все от доступности эвакуационных выходов до исправности автоматических систем пожаротушения и наличия первичных средств борьбы с огнем. На данный момент в рамках работы межведомственных комиссий уже осмотрено 140 детских лагерей. Все необходимые проверки планируется завершить до 29 мая. В Югре стартовал онлайн-опрос для молодых семей, который поможет властям понять, какие меры поддержки действительно востребованы. Исследование проходит на портале «Открытый регион» по 14 июня. Напомню, 2026 в округе объявлен годом молодой семьи. Среди реализованных властями инициатив – социальные выплаты на жилье, поддержка молодых родителей в трудоустройстве и профессиональном развитии, а также дополнительные пособия и льготы для пар с детьми. Особое внимание уделено студентам. С этого года при рождении первого ребенка они могут получить югурский семейный капитал. Участников опроса просят рассказать, знают ли они о существующих мерах поддержки, с какими трудностями сталкиваются при их оформлении и какие проблемы считают самыми серьезными в первые годы семейной жизни. Полученные результаты помогут скорректировать программы поддержки и сделать жизнь молодых семей в Югре комфортнее. И последнее. Юные югорские дзюдоисты триумфально выступили на состоявшемся в Челябинске первом отборочном этапе всероссийских командных соревнований «Битва городов Урал». В напряженной борьбе команда юношей до 18 лет завоевала первое место в категории «Д», продемонстрировав невероятную силу духа и мастерство. Эта победа открыла перед ребятами двери в финал престижного турнира, который состоится в декабре в Сочи. В составе нашей команды выступили лучшие спортсмены из Урая, Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 21 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте, Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 14 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе и Линторе плюс 6, в Югорске и Советском 17 градусов выше на в Нягане, Урае и Междуреченском плюс 15, в Белоярском и Березово плюс 9, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 4 градуса выше 0, в Радужном и Когалыме плюс 2. К этому часу в Ханты-Мансийске 2 градуса со знаком плюс, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:47. Овны, пусть некоторые достижения и будут скромными, но сегодня вы все равно будете довольны собой.
1: Тельцы, сегодня постарайтесь отговорить близких от необдуманных поступков.
0: Близнецы, лучше сегодня сосредоточиться на рабочих моментах, а личные дела оставить на потом.
1: Раки, все или ничего, именно такого принципа вам сегодня нужно придерживаться.
0: Львы, звезды предупреждают, принимайте важные решения только после того, как будет собрана достаточная информация.
1: Девы, сегодня возможны знаки внимания со стороны окружающих, которым вы будете очень рады.
0: Весы, звезды советуют исключить сегодня даже минимальную возможность полениться. День должен пройти очень плодотворно.
1: Скорпионы, для хорошего настроения сегодня найдутся все основания, поэтому всякую тоску гоните прочь.
0: Стрельцы, немного импульсивных поступков вам сегодня не помешает. Не сдерживайте эмоции.
1: Козероги, сегодня все организационные вопросы решайте только по мере их поступления. Не накручивайте себя лишний раз.
0: Водолеи, сегодня возможны пустяковые споры, которые, однако, помогут разобраться в некоторых моментах.
1: Рыбы, сегодня вероятны удивительные совпадения, о которых вы еще не раз вспомните.

0: Радио Югра.
1: 9:55. Все утро сегодня учились медитировать. Ну, в смысле, как учились? Мы понимать учились понимать, что
2: вообще,
1: такое
2: что
1: медитация.
2: Такая медитация, да,
1: да,
2: для чего она нужна.
1: И мы выяснили сегодня, как вы относитесь к медитации. И вот с какими результатами подходим к завершению этого разговора. Пробовал пару раз, но не втянул. Mm-hmm. Ну, не получилось втянуться. 33%. И вообще не понимаю, зачем это нужно. Тоже 33%. Ну, то есть, вот человек такой попробовал, ага, не втянулся и... Да зачем вообще это надо?
2: Дальше. Это разные люди.
1: Да, это разные люди, абсолютно. Чуть больше 14% сегодня голосуют за вариант «регулярно практикую, это часть моей жизни». И столько же, такое же количество за вариант «не пробовал, но хотел бы начать». Ну, то есть вот прямо на два лагеря, получается, разделились люди, которые для них уже это смысл жизни, и те, которые...
2: Ну, не смысл, а одна из частей.
1: Ну, да, окей, хорошо, пусть практика регулярная, да. И те, которые не пробовали, но хотят попробовать, и, скорее всего, это станет частью их жизни. Но и есть те, кто скептически относится к медитации и считают это пустой тратой времени. Я сегодня проголосовала за вариант «вообще не понимаю, зачем это нужно». А после разговора с сегодняшним специалистом где-то там что-то в голове прояснилось. Ну, я честно скажу...
2: Не твое это, я понял.
1: Я не доросла, может быть, еще, и, может быть, не достигла того уровня просветления до сих пор еще, чтобы, скажем, пойти, открыть дверь в этот зал и сказать: ребята, я поняла,
2: нет, так тут
1: я
2: же
1: хочу.
2: Дело-то не обязательно в зале. Я, насколько я понимаю, не обязательно идти в зал. Вот я не ходил ни к какому человеку, но я не могу сказать, что это часть моей жизни, но я практиковал такое. И еще раз повторюсь, практиковал для того, чтобы нормально засыпать, чтобы быстро это делать. Сейчас мне нужно, чтобы заснуть, максимум 15 минут. Ну, конечно, если что-то меня сильно выбивает из колеи, то не поможет мне никакая медитация. Вот, например, перед эфиром с Русланом Николаевичем я вообще не спал практически.
1: Серьезно?
2: Ну да, я волновался,
1: я
2: почти не спал. Зато прибежала сюда на час раньше практически.
1: Ну правильно, но чтобы, не дай бог, ничего не пропустить интересное. Продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югорские муниципалитеты получат значительную финансовую поддержку за успешную реализацию инициативных проектов. Югра готовится к детской оздоровительной кампании. В Ханты-Мансийске развивают инклюзивный дайвинг. В Югре поощрят муниципалитеты, которые активно вовлекают жителей в развитие своих территорий. По решению регионального правительства 15 городских округов и муниципальных районов получат финансовую поддержку в размере 100 миллионов рублей. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, эти средства предназначены для дальнейшей реализации местных инициативных проектов, отобранных при участии граждан. Направления работы охватывают благоустройство, развитие инфраструктуры, а также поддержку молодежи и спорта. Среди отличившихся оказались Белоярский, Сургутский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский районы, а также Нижневартовск, Когалым, Сургут, Радужный, Лангепас, Нефтеюганск, Покачип, Итех и Урай. Кроме того, благодаря конкурсным субсидиям 14 муниципалитетов Югры смогут реализовать свои молодежные проекты. Выделено 50 миллионов рублей для воплощения 61 инициативы, отобранной в ходе стратегических сессий и онлайн-голосования на платформе Добро.рф. В списке получателей Березовский, Сургутский, Нефтеюганский, Октябрьский, Белоярский, Ханты-Мансийский, Советский районы, а также города Сургут, Нягань, Радужный, Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи и Когалы. Безопасность детского отдыха в Югре – приоритет номер один. В преддверии летней кампании, которая в этом году охватит 537 различных учреждений, сотрудники окружного управления МЧС приступили к плановым проверкам. Инспекторы тщательно осматривают каждый лагерь, уделяя особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности. Проверяют все от доступности эвакуационных выходов до исправности автоматических систем пожаротушения и наличия первичных средств борьбы с огнем. На данный момент в рамках работы межведомственных комиссий уже осмотрено 140 детских лагерей. Все необходимые проверки планируется завершить до 29 мая. Югра делает шаг навстречу доступному дайвингу и его реабилитационному потенциалу. Ханты-Мансийский дайв-клуб «Касатка» и общественная организация «Мост» получили президентский грант на проект «Учимся сами, обучаем других», который позволит значительно увеличить число квалифицированных инструкторов. Главная задача – подготовить специалистов, способных работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья, что до сих пор было серьезным ограничением. Благодаря почти 1 000 000 рублей от президентского фонда уже проведено 7 мастер-классов в разных городах Югры, а всего их будет 12. Обучение включает в себя не только практические навыки, но и методики работы с различными категориями граждан. По итогам проекта в округе появится еще 3 инструктора по дайвингу, готовых открывать подводный мир для всех желающих. И последнее. Юные югорские дзюдоисты триумфально выступили на состоявшемся в Челябинске первом отборочном этапе всероссийских командных соревнований «Битва городов Урал». В напряженной борьбе команда юношей до 18 лет завоевала первое место в категории «Д», продемонстрировав невероятную силу духа и мастерство. Эта победа открыла перед ребятами двери в финал престижного турнира, который состоится в декабре в Сочи. В составе нашей команды выступили лучшие спортсмены из Урая, Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. 21 мая. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С самого утра про прекрасное.

0: классное с самого утра про мое любимое, про порядок, про чистоту, про комфорт. Вот представь, идешь ты по городу, по нашему великолепному, заходишь в парк, а там удобнейшие скамейки, там прекрасное освещение, там место для прогулок с собачкой, с колясочкой. И это абсолютная реальность, которая уже несколько лет создается в Югре. Федеральный проект формирования комфортной городской среды. В рамках, работает он в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». И главная фишка, как мне кажется, главная фишка этого проекта, это ты сам человек, народ, решает, что именно преобразить. Не чиновники в кабинетах, а жители через голосование, через общественные какие-то обсуждения. Благо, проголосовать возможность есть. Мы сегодня будем немного подробнее говорить об этом. В гостях у нас заместитель директора казенного учреждения управления капитального строительства города Ханты-Мансийск Максим Шнякин. Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Максим, слушайте, мы разговаривали с вами в прошлом году. Также примерно в это же время обсуждали какие-то проекты. Год пролетел очень быстро, изменения. Ну, я же могу только сейчас про Ханты-Мансийск говорить, потому что в другие города я часто не езжу. Изменения, они, конечно, налицо. И я честно признаюсь только, что Максим, когда пришел, вы проголосовали. И мы при Максиме проголосовали.
1: Стало немножко стыдно.
0: Да. И мы проголосовали. Благо, есть возможность сейчас это делать не как-то там вот через только один сайт. Есть ведь еще возможность. Максим, какая возможность появилась еще у жителей спокойно проголосовать?
2: На самом деле, варианты новые не появились. Все так же мы голосуем через портал госуслуг. В этом году это вынесли в приложение «Решаем вместе». Приложение достаточно популярное, интересное. Я думаю, мы чуть позже о нем поговорим. Также можно зайти на сайт zagorsreda.ru, тоже проголосовать за объекты благоустройства не только по городу Ханты-Мансийску, по нашему региону, всей стране. Очень много объектов. Все принимают, вся страна сейчас голосует. И также есть волонтеры, которые работают в общественных местах, на всяких мероприятиях, тоже помогают людям, жителям нашего города сделать свой выбор.
0: Да, Максим, вот по поводу списка, да, объектов этих, кто-то формирует этот список, ну, не жители же, наверное, сами, вы же все-таки, ну, есть определенный пул людей, который этот список формирует, а мы потом выбираем, кто и как это делает.
2: На самом деле, старт вообще голосования начинается в январе, каждый житель предлагает территорию также через госуслуги, делает свое предложение по территории, либо направляет свой дизайн-проект на рассмотрение. Далее собираются все предложения, собирается рабочая группа, сформированная в городе при администрации. И мы уже обсуждаем каждый проект, который житель направил нам на рассмотрение. Какие-то территории попадают на частную землю, к сожалению, мы там не можем реализовать проект. Какие-то территории попадают под комплексное развитие территории, мы понимаем, что там в этой территории уже в дальнейшем будет сформировано. Какие-то территории утверждаем, выносим уже на голосование. В этом году мы вынесли 10 территорий, потому что много территорий было подобных, одинаковых. Мы их объединили в одно целое. Очень много предложений было по долине ручьев. Мы это видим и по голосованию. Поэтому мы это все объединили, сгруппировали, обсудили. И вынесли на голосование уже 10 территорий.
3: А что уже было реализовано за то время, вот сколько мы с вами не виделись, какие объекты уже были реализованы?
2: Если мы говорим про прошлый год, то в рамках формирования комфортной городской среды была построена универсальная молодежная спортивная площадка на улице Индустриальная, это микрорайон Восточный, который стал большим центром притяжения не только для жителей микрорайона, но и близлежащих микрорайонов, это СУ-967, СОТы. Они активно начали туда ездить вместе с детьми, потому что не надо ездить в центр. Все есть удобное, новое, современное, под рукой. И ездят уже в микрорайон Восточный со своими детками провести время. Также мы благоустроили шахматный сквер, который стал центром притяжения, наверное, для всей молодежи нашего города, потому что даже с удаленных территорий туда ездят покачаться, повеселиться, провести время. И также вы, наверное, все заметили, как и заметила вся страна, это стела трудовой доблести.
0: Ну, недаром лучшая в стране.
2: Да, которая недавно заняла премию «Парки России» как лучший мемориальный парк.
0: Комплекс.
2: Лучший мемориальный парк в нашей стране. Поэтому все жители, наверное, обратили внимание, как город преображается. И в этом году мы нацелены также его активно благоустраивать и Надеемся на вашу поддержку.
0: Эта поддержка обязательно будет, тем более масса способов, еще раз говорю, проголосовать. И это достаточно легко сделать. Вот сейчас через вот это приложение «Решаем вместе». Мало того, что там можно интересно сделать, сейчас через несколько минут расскажем, там еще и кнопочка «Проголосовать». Ну, чтобы вот много каких-то шагов не делать, мы продолжим разговор через несколько минут.
4: Радио «Югра».
5: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 21 мая, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 14 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе днем до плюс 6, в Югорске и Советском 17 градусов тепла, в Нягани, Урае и Междуреченском плюс 15, в Белоярском и Березово 9 градусов тепла, в Мегионе, Лангепаси, Покачах плюс 4, в Радужном и Когалыме 2 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 3, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:19. Мы продолжаем формировать комфортную городскую среду.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские муниципалитеты получат значительную финансовую поддержку за успешную реализацию инициативных проектов. Югра готовится к детской оздоровительной кампании. В Ханты-Мансийске развивают инклюзивный дайвинг. В Югре поощрят муниципалитеты, которые активно вовлекают жителей в развитие своих территорий. По решению регионального правительства 15 городских округов и муниципальных районов получат финансовую поддержку в размере 100 миллионов рублей. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, эти средства предназначены для дальнейшей реализации местных инициативных проектов, отобранных при участии граждан. Направления работы охватывают благоустройство, развитие инфраструктуры, а также поддержку молодежи и спорта. Среди отличившихся оказались Белоярский, Сургутский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, а также Нижневартовск, Когалым, Сургут, Радужный, Лангепас, Нефтеюганск, Покачип, Итех и Урай. Кроме того, благодаря конкурсным субсидиям 14 муниципалитетов Югры смогут реализовать свои молодежные проекты. Выделено 50 миллионов рублей для воплощения 61 инициативы, отобранной в ходе стратегических сессий и онлайн-голосования на платформе добро.рф. В списке получателей Березовский, Сургутский, Нефтеюганский, Октябрьский, Белоярский, Ханты-Мансийский, Советский районы, а также города Сургут, Нягань, Радужный, Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи и Когалым. Безопасность детского отдыха в Югре – приоритет номер один. В преддверии летней кампании, которая в этом году охватит 537 различных учреждений, сотрудники окружного управления МЧС приступили к плановым проверкам. Инспекторы тщательно осматривают каждый лагерь, уделяя особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности. Проверяют все от доступности эвакуационных выходов до исправности автоматических систем пожаротушения и наличия первичных средств борьбы с огнем. На данный момент в рамках работы межведомственных комиссий уже осмотрено 140 детских лагерей. Все необходимые проверки планируется завершить до 29 мая. Югра делает шаг навстречу доступному дайвингу и его реабилитационному потенциалу. Ханты-Мансийский дайв-клуб «Касатка» и общественная организация «Мост» получили президентский грант на проект «Учимся сами, обучаем других», который позволит значительно увеличить число квалифицированных инструкторов. Главная задача – подготовить специалистов, способных работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья, что до сих пор было серьезным ограничением. Благодаря почти миллиону рублей от президентского фонда уже проведено 7 мастер-классов в разных городах Югры, а всего их будет 12. Обучение включает в себя не только практические навыки, но и методики работы с различными категориями граждан. По итогам проекта в округе появится еще 3 инструктора по дайвингу, готовых открывать подводный мир для всех желающих. И последнее. Юные югорские дзюдоисты триумфально выступили на состоявшемся в Челябинске первом отборочном этапе всероссийских командных соревнований «Битва городов Урал». В напряженной борьбе команда юношей до 18 лет завоевала первое место в категории «Д», продемонстрировав невероятную силу духа и мастерство. Эта победа открыла перед ребятами двери в финал престижного турнира, который состоится в декабре в Сочи. В составе нашей команды выступили лучшие спортсмены из Урая, Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 21 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 14 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе днем плюс 6, в Югорске и Советском 17 градусов выше 0, в Нягане, Урае и в Междуреченском плюс 15, в Белоярском и Березово плюс 9, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 4 градуса тепла, в Радужном и Когалыме плюс 2. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 3, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 8 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:46. Овны, пусть некоторые достижения и будут скромными, но сегодня вы все равно будете довольны собой.
1: Тельцы, постарайтесь сегодня отговорить близких от необдуманных поступков.
0: Близнецы, лучше сегодня сосредоточиться на рабочих моментах. Личные дела оставьте на потом.
1: Раки, все или ничего. Именно таким принципам вам стоит сегодня придерживаться.
0: Львы, звезды предупреждают. Принимайте важные решения только после того, как будет собрана достаточно информации.
1: Девы, сегодня возможны знаки внимания со стороны окружающих, которых вам будет очень приятно видеть.
0: Весы, звезды советуют исключить сегодня даже минимальную возможность полениться. День должен пройти очень плодотворно.
1: Скорпионы, для хорошего настроения сегодня найдутся все основания, поэтому всякую тоску гоните прочь.
0: Стрельцы, немного импульсивных поступков вам сегодня не помешает. Не сдерживайте эмоции.
1: Козероги, сегодня все организационные вопросы решайте только по мере их поступления. Не накручивайте себя лишний раз.
0: Водолеи, сегодня возможны пустяковые споры, которые, однако, могут помочь разобраться в некоторых моментах.
1: Рыбы, сегодня, вероятно, удивительные совпадения, которых вы еще не один раз вспомните.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 54 минуты, и здесь утро, и здесь же мошенники. Впереди лето, горячий сезон. Специалисты говорят о том, что в этом году огромное количество россиян собирается путешествовать внутри страны, отдыхать, да. В июне пик приходится на июнь, ну там понятно и в июле, и в августе, это все понятно. В топе там и Крым, и Краснодарский край, и выбирают люди не только гостиницы, да, конкретные, где можно пожить, но, собственно, и квартиры, какие-то там, может, хостелы, может, еще что-то. И тут подключаются мошенники. Причем не только там, где море. Москва, Петербург, Казань, Калининград, везде, понятно, спрос большой. Мошенники думают, ну, сейчас мы, пожалуйста, на вас и наваримся. И обманывают людей, арендаторов недвижимости через фейковые объявления. Схема строится на привлекательной цене. Это в первую очередь. И злоумышленники размещают какие-то красивые фотки квартиры или там дома, причем иногда вообще из другого города, а затем просят человека внести предоплату. Ты же ничего не подозреваешь, понимаешь, у тебя горячие даты, ты же понимаешь, что если ты сейчас не внесешь какую-то сумму,
2: то эта квартира может уйти к кому-нибудь другому.
1: Конечно, конечно. Ну или там может быть задаток за бронь, или еще что-то. Или, скажем, они тебе говорят, вот ты сейчас забронируй, а мы тебе дадим возможность посмотреть, что у нас еще вроде есть такое. И человек вообще не думает о том, что это может быть подстава какая-то, подвох какой-то. И все, пожалуйста, отправляй деньги, и все. Иногда даже бывает такое, преступники сообщают, что этот объект уже недоступен, и предлагают вот эти вот другие какие-то
2: другие варианты.
1: Да. Поэтому эксперты очень советуют внимательно относиться к приложениям для бронирования. Если вы не готовы разговаривать с людьми, у которых собираетесь снимать жилье, не готовы разговаривать с ними по телефону, а это, между прочим, самый безопасный способ. Так вот, скачивайте приложение только из официальных каких-то магазинов, но самым, еще раз хочу напомнить и повторить еще раз хочу, самым безопасным способом снятия жилья, неважно, но на территории Российской Федерации, я сейчас имею в виду, был и остается способ позвонить по телефону. Когда вы звоните, и когда вам подтверждают, когда вам приходит электронное письмо, ваучеры, там какие-то, там еще что-то.
2: Вообще, на самом деле, я думаю, помимо вот этого, нужно еще, когда ты едешь в какой-то город, не знаю, узнать своих знакомых, которые снимали уже там жилье. Возможно, они дадут номер телефона.
1: Да, если
2: телефона.
1: Есть, конечно.
2: И я всегда вот таким образом снимаю жилье, если приезжаю в незнакомый город, я узнаю у своих друзей, которые уже этим пользовались.
1: Ну,
2: да. Тогда я точно знаю, что да, этот номер работает. Мне говорят имя человека, чуть ли не фотографию показывают. Но хотя сейчас уже есть, можно вообще без участия хозяина.
1: Да, есть такое.
2: Просто приходишь, берешь ключ в почтовом ящике, заходишь домой, и также кладешь его назад.
1: Потом. Да, и вот здесь как раз кроется опасность самая большая. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательными, чтобы ни в коем случае не испортить себе летний отдых. Мы прощаемся до завтра. Николай Вдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские муниципалитеты получат значительную финансовую поддержку за успешную реализацию инициативных проектов. В Сургуте до конца года капитально обновят 112 многоквартирных домов. В Ханты-Мансийске развивают инклюзивный дайвинг. В Югре поощрят муниципалитеты, которые активно вовлекают жителей в развитие своих территорий. По решению регионального правительства 15 городских округов и муниципальных районов получат финансовую поддержку в размере 100 миллионов рублей. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, эти средства предназначены для дальнейшей реализации местных инициативных проектов, отобранных при участии граждан. Направления работы охватывают благоустройство, развитие инфраструктуры, а также поддержку молодежи и спорта. Среди отличившихся оказались Белоярский, Сургутский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, а также Нижневартовск, Когалым, Сургут, Радужный, Лангепас, Нефтеюганск, Покачип, Итях и Урай. Кроме того, благодаря конкурсным субсидиям 14 муниципалитетов Югры смогут реализовать свои молодежные проекты. Выделено 50 миллионов рублей для воплощения 61 инициативы, отобранной в ходе стратегических сессий и онлайн-голосования на платформе добро.рф. В списке получателей Березовский, Сургутский, Нефтеюганский, Октябрьский, Белоярский, Ханты-Мансийский, Советский районы, а также города Сургут, Нягань, Радужный, Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи и Когалым. Сургут готовится к масштабному обновлению жилищного фонда. В этом году капитальный ремонт охватит 112 многоквартирных домов. Жители смогут рассчитывать на комплексное улучшение фасадов, кровель, подвалов и внутренних инженерных систем. Особое внимание уделят замене устаревшего лифтового оборудования. Общий бюджет проекта превышает 2 миллиарда рублей. Как пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Набиева, выбор домов и перечень работ определила постоянно действующая комиссия. Югорский фонд капитального ремонта уже приступил к заключению договоров с подрядчиками и разработке проектно-сметной документации. После ее утверждения начнутся сами работы. О предстоящих изменениях жильцов предупредят таблички, где будет указана информация о подрядчике и сроках. Отмечу, узнать о планах по своему дому можно уже сейчас на сайте Югорского фонда капремонта. Югра делает шаг навстречу доступному дайвингу и его реабилитационному потенциалу. Ханты-Мансийский дайв-клуб «Касатка» и общественная организация «Мост» получили президентский грант на проект «Учимся сами, обучаем других», который позволит значительно увеличить число квалифицированных инструкторов. Главная задача – подготовить специалистов, способных работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья, что до сих пор было серьезным ограничением. Благодаря почти миллиону рублей от президентского фонда уже проведено 7 мастер-классов в разных городах Югры, а всего их будет 12. Обучение включает в себя не только практические навыки, но и методики работы с различными категориями граждан. По итогам проекта в округе появятся еще 3 инструктора по дайвингу, готовых открывать подводный мир для всех желающих. И последнее. Югорских любителей хоккея ждет очередная буря эмоций. Сегодня состоится 3-я игра финальной серии за Кубок чемпиона России между Югрой и Воскресенским Химиком. По итогам первых 2 поединков, прошедших на Ханты-Мансийском льду, счет пока равный 1-1. Теперь «Мамонтам» предстоит показать себя на выезде. 2 матча пройдут в Воскресенске. Первый состоится сегодня в 20:30, второй в предстоящую субботу. Следить за противостоянием команд можно будет на сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и, конечно же, на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Сургуте до конца года капитально обновят 112 многоквартирных домов. Водитель Советского потерял машину из-за собственной безответственности. Хоккейный клуб «Югра» сегодня продолжит борьбу за Кубок чемпиона России. Сургут готовится к масштабному обновлению жилищного фонда. В этом году капитальный ремонт охватит 112 многоквартирных домов. Жители смогут рассчитывать на комплексное улучшение фасадов, кровель, подвалов и внутренних инженерных систем. Особое внимание уделят замене устаревшего лифтового оборудования. Общий бюджет проекта превышает 2 миллиарда рублей. Как пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Набиева, выбор домов и перечень работ определила постоянно действующая комиссия. Югорский фонд капитального ремонта уже приступил к заключению договоров с подрядчиками и разработке проектно-сметной документации. После ее утверждения начнутся сами работы. О предстоящих изменениях жильцов предупредят таблички, где будет указана информация о подрядчике и сроках. Отмечу, узнать о планах по своему дому можно уже сейчас на сайте Югорского фонда капремонта. Житель Советского столкнулся с суровыми последствиями своего безответственного поведения на дороге. В марте этого года мужчина, будучи наказанным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Благодаря неопровержимым доказательствам, представленным прокуратурой, суд признал его виновным в этом опасном деянии. Теперь, помимо обязательных работ и двухлетнего запрета на управление транспортными средствами, его иномарка конфискована в пользу государства. Сургутский окружной кардиоцентр пополнился ценным специалистом с уникальным опытом. Олеся Джусупова, чья профессиональная карьера отмечена службой в условиях боевых действий, теперь работает в отделении, специализирующемся на лечении сложных аритмий и имплантации кардиостимуляторов. Ее почти двухлетний труд в военных госпиталях Белгородской и Луганской областей, где она оказывала помощь раненым, требовал исключительной самоотдачи и готовности к круглосуточной работе. За свою службу Олеся Джусупова удостоена медалей за спасение погибавших и за доблесть второй степени. Также югорченко получила статус ветерана боевых действий. Примечательно, что ее профессиональный путь нашел отражение и в следующем поколении. Дочь Олеси также служит медсестрой в зоне СВО. И последнее. Югорских любителей хоккея ждет очередная буря эмоций. Сегодня состоится третья игра финальной серии за Кубок чемпиона России между Югрой и Воскресенским Химиком. По итогам первых двух поединков, прошедших на Ханты-Мансийском льду, счет пока равный 1-1. Теперь мамонтам предстоит показать себя на выезде. Два матча пройдут в Воскресенске. Первый состоится сегодня в 20:30, второй в предстоящую субботу. Следить за противостоянием команд можно будет на сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и, конечно же, на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Югра представит свой опыт на Всероссийском форуме антитеррор. Водитель из Советского потерял машину из-за собственной безответственности. Нефтеюганский район включился в важную экологическую акцию. Югорчане стали участниками значимого события, юбилейного 20-го Всероссийского форума антитеррор, который в эти дни проходит в Красноярске. Мероприятие, объединившее ведущих специалистов и представителей силовых ведомств со всей России, стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов безопасности. В состав югорской делегации вошли сотрудники, чья работа связана с предотвращением террористических угроз, а также специалисты из сферы образования, что подчеркивает важность комплексного подхода. Основные дискуссии посвящены повышению эффективности профилактических мер и роли некоммерческих организаций в противодействии экстремистской идеологии с особым фокусом на предотвращение вовлечения молодежи в деструктивные течения. Организованы практические занятия по пожарной безопасности, первой помощи и личной защите, запланированы демонстрации новейших технологий и выступления спецподразделений. А в рамках программы «Антитеррор Юниор» пройдут интерактивные мероприятия с участием общественных организаций и демонстрации от представителей правоохранительных органов. Сургутский окружной кардиоцентр пополнился ценным специалистом с уникальным опытом. Олеся Джусупова, чья профессиональная карьера отмечена службой в условиях боевых действий, теперь работает в отделении, специализирующемся на лечении сложных аритмий и имплантации кардиостимуляторов. Ее почти двухлетний труд в военных госпиталях Белгородской и Луганской областей, где она оказывала помощь раненым, требовал исключительной самоотдачи и готовности к круглосуточной работе. За свою службу Олеся Джусупова удостоена медалей за спасение погибавших и за доблесть второй степени. Также югорченко получила статус ветерана боевых действий. Примечательно, что ее профессиональный путь нашел отражение в следующем поколении. Дочь Олеси также служит медсестрой в зоне СВО. Житель Советского столкнулся с суровыми последствиями своего безответственного поведения на дороге. В марте этого года мужчина, будучи наказанным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Благодаря неопровержимым доказательствам, представленным прокуратурой, суд признал его виновным в этом опасном деянии. Теперь, помимо обязательных работ и двухлетнего запрета на управление транспортными средствами, его иномарка конфискована в пользу государства. И последнее. Нефтеюганский район присоединился к экологической инициативе «Вода России». Сотрудники муниципальной администрации и природонадзора Югры уже провели первый субботник, убрав значительное количество мусора с популярного места отдыха у водоема близ трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Волонтеры собрали более 2 кубометров отходов, включая пластик и металл. Отмечу, эта работа является частью более крупного плана по очистке 24 местных водоемов. Старший инспектор Нефтеюганского управления природонадзора Югры Валентина Подкорытова напомнила, что мусор не только портит вид, но и вредит водным обитателям. Активисты отмечают, что с каждым годом отходов становится меньше, субботники на берегах уже стали традиционными. Отмечу, мероприятие проходит в рамках 23-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио «Югра». Главное – окружное радио. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра представит свой опыт на Всероссийском форуме «Антитеррор». Сургут и Белоярский район связал новый культурный маршрут. Нефтеюганский район включился в важную экологическую акцию. Югорчане стали участниками значимого события – юбилейного 20-го Всероссийского форума «Антитеррор», который в эти дни проходит в Красноярске. Мероприятие, объединившее ведущих специалистов и представителей силовых ведомств со всей России, стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов безопасности. В состав югорской делегации вошли сотрудники, чья работа связана с предотвращением террористических угроз, а также специалисты из сферы образования, что подчеркивает важность комплексного подхода. Основные дискуссии посвящены повышению эффективности профилактических мер и роли некоммерческих организаций в противодействии экстремистской идеологии с особым фокусом на предотвращение вовлечения молодежи в деструктивные течения. Организованы практические занятия по пожарной безопасности, первой помощи и личной защите, запланированы демонстрации новейших технологий и выступления спецподразделений. А в рамках программы «Антитеррор Юниор» пройдут интерактивные мероприятия с участием общественных организаций и демонстрации от представителей правоохранительных органов. Сотрудники полиции Югры присоединились к глобальной инициативе Интерпола «Пангея», направленной на пресечение незаконной торговли медикаментами в интернете. Наши силовики провели масштабные проверки, охватившие аптеки, салоны красоты, магазины и тренажерные залы. В результате рейдов выявлено 13 административных нарушений, в основном связанных с отпуском лекарств без рецепта и работой без лицензии. Возбуждено 4 уголовных дела, изъято более 9 тысяч единиц медицинских препаратов и свыше 440 тысяч рублей. Информация о нелегальной продажи лекарств через интернет направлена в Роскомнадзор для блокировки. Работа по пресечению незаконной и реализации медикаментов продолжается. Сургут и Белоярский район стали ближе благодаря новому культурному мосту. Всего месяц назад было заключено соглашение о сотрудничестве, и вот уже артисты Сургутской филармонии представили белоярцам яркую трехдневную программу. В рамках проекта «Югорский арктический арт-коридор» зрители смогли насладиться моноспектаклем «Ваня Датский», виртуозными выступлениями струнного квартета и душевными мелодиями ансамбля «Отрада». Для юных жителей района были организованы интерактивные занятия, веселые хороводы, уроки народного этикета и лекции об искусстве. Познавательной оказалась поездка и для самих артистов. Они побывали в центре историко-культурного наследия Касумьох, посетили креативные пространства города и даже успели присоединиться к субботнику. Уже в сентябре филармония снова вернется с концертами на север. И последнее. Нефтеюганский район присоединился к экологической инициативе «Вода России». Сотрудники муниципальной администрации и природнадзора Югры уже провели первый субботник, убрав значительное количество мусора с популярного места отдыха у водоема близ трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Волонтеры собрали более 2 кубометров отходов, включая пластик и металл. Отмечу, эта работа является частью более крупного плана по очистке 24 местных водоемов. Старший инспектор Нефтеюганского управления природнадзора Югры Валентина Подкорытова напомнила, что мусор не только портит вид, но и вредит водным обитателям. Активисты отмечают, что с каждым годом отходов становится меньше, субботники на берегах уже стали традиционными. Отмечу, мероприятие проходит в рамках 23-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: Реклама.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Югорские силовики поддержали международную операцию по пресечению незаконной онлайн-торговли медикаментами. Нижневартовская прокуратура защитила пенсионеров, ставших жертвами телефонных мошенников. Сургут и Белоярский район связал новый культурный маршрут. Сотрудники полиции Югры присоединились к глобальной инициативе Интерпола «Пангея», направленной на пресечение незаконной торговли медикаментами в интернете. Наши силовики провели масштабные проверки, охватившие аптеки, салоны красоты, магазины и тренажерные залы. В результате рейдов выявлено 13 административных правонарушений, в основном связанных с отпуском лекарств без рецепта и работой без лицензии. Возбуждено 4 уголовных дела, изъято более 9000 единиц медицинских препаратов и свыше 440 тысяч рублей. Информация о нелегальной продаже лекарств через интернет направлена в Роскомнадзор для блокировки. Работа по пресечению незаконной реализации медикаментов продолжается. Гуманитарный добровольческий корпус принял активное участие в жизни еще одного раненого на СВО югорского бойца. Защитник с позывным «Толмач», получивший в марте ранение от вражеского дрона, столкнулся с серьезными проблемами. Из-за оставшихся в теле осколков возникли трудности с передвижением. Не имея возможности добраться до дома самостоятельно, он обратился за поддержкой. В миссию по сопровождению бойца до дома включились добровольцы гуманитарного корпуса Наталья Кожевникова и Денис Дубовец. Они успешно сопровождали героя до Ханты-Мансийска.
2: Мы на дороге поддерживали, помогали. Он делился своими впечатлениями. Мы постарались за время дороги стать ему родными людьми. Позитивно настроен, это самое главное. Да, мы пытались поддерживать его, но и он нас поддерживал как мог.
1: Прокуратура Нижневартовска провела проверку по обращениям пожилых граждан, ставших жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у пенсионеров все их сбережения. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что похищенные денежные средства поступили на счета жителей других субъектов России. Чтобы защитить права заявителей, прокурор обратился в суд по месту жительства владельцев этих банковских счетов с иском о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму 220 тысяч рублей. Требования Нижневартовского надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен. И последнее. Сургут и Белоярский район стали ближе благодаря новому культурному мосту. Всего месяц назад было заключено соглашение о сотрудничестве, и вот уже артисты Сургутской филармонии представили белоярцам яркую трехдневную программу. В рамках проекта «Югорский арктический арт-коридор» зрители смогли насладиться моноспектаклем «Ваня Датский», виртуозным выступлением струнного квартета и душевными мелодиями ансамбля «Отрада». Для юных жителей района были организованы интерактивные занятия, веселые хороводы, уроки народного этикета и лекции об искусстве. Познавательной оказалась поездка и для самих артистов. Они побывали в Центре историко-культурного наследия Косумьёх, посетили креативные пространства Белоярского и даже успели присоединиться к субботнику. Уже в сентябре филармония снова вернется на север с концертами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре сегодня не выявлено лесных пожаров. Нижневартовская прокуратура защитила пенсионеров, ставших жертвами телефонных мошенников. Более 126 тысяч югорчан определились с объектами благоустройства в рамках всероссийского голосования. В Югре сегодня зарегистрировано лишь одно ландшафтное возгорание. Стихия развернулась на площади 19 гектаров в Ханты-Мансийском районе. Лесных пожаров в округе не выявлено. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов. Также, по данным ведомства, в Белоярском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Советском и Кандинском районах прогнозируется третий класс пожарной опасности. На один меньше в Березовском, Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах. Отмечу, всего в текущем году в Югре ликвидировали 11 ландшафтных возгораний на площади 672 гектара и 8 лесных, охвативших 77,5 гектаров. Напомню, в случае возникновения природных пожаров следует обращаться в службу экстренного реагирования 112 или напрямую линию лесной охраны 8 800 194 00. Гуманитарный добровольческий корпус принял активное участие в жизни еще одного раненого на СВО югорского бойца. Защитник с позывным «Толмач», получивший в марте ранение от вражеского дрона, столкнулся с серьезными проблемами. Из-за оставшихся в теле осколков возникли трудности с передвижением. Не имея возможности добраться до дома самостоятельно, он обратился за поддержкой. В миссию по сопровождению бойца до дома включились добровольцы гуманитарного корпуса Наталья Кожевникова и Денис Дубовец. Они успешно сопровождали героя до Ханты-Мансийска.
2: Мы дороги поддерживали, помогали. Он делился своими впечатлениями. Мы постарались за время дороги стать ему родными людьми. Позитивно настроен, это самое главное. Да, мы пытались поддерживать его, но и он нас поддерживал как мог.
1: Прокуратура Нижневартовска провела проверку по обращениям пожилых граждан, ставших жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у пенсионеров все их сбережения. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что похищенные денежные средства поступили на счета жителей других субъектов России. Чтобы защитить права заявителей, прокурор обратился в суд по месту жительства владельцев этих банковских счетов с иском о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму 220 тысяч рублей. Требования Нижневартовского надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен. И последнее. Югорчане продолжают выбирать объекты для благоустройства в следующем году. Приоритетные для реализации идеи определяют в процессе всероссийского голосования, запущенного в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. На сегодняшний день со своими предпочтениями определились свыше 126 тысяч югорчан. Отмечу, всего на модернизацию заявлено 62 территории Югры. Самое большое число объектов – 10 в Ханты-Мансийске. Здесь за понравившееся пространство уже проголосовали более 8 тысяч жителей. Лидером опроса стало переустройство долины ручьев, набравшее более 3600 голосов. На втором месте обновление территории археопарка, замыкая топ-3 проект сквера влюбленных. Отмечу, поддержать ту или иную инициативу можно до 12 июня тремя способами. На платформе загородсреда.госуслуги.ру, через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе» или с помощью волонтеров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров

0: Автолига Драйв.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
5: Она его любит.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре сегодня не выявлено лесных пожаров. В Ханты-Мансийске прошел первый очный модуль мастерской ценностных событий. Более 126 тысяч югорчан определились с объектами благоустройства в рамках всероссийского голосования. В Югре сегодня зарегистрировано лишь одно ландшафтное возгорание. Стихия развернулась на площади 19 гектаров в Ханты-Мансийском районе. Лесных пожаров в округе не выявлено. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов. Также, по данным ведомства, в Белоярском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Советском и Кандинском районах прогнозируется третий класс пожарной опасности. На один меньше в Березовском, Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах. Отмечу, всего в текущем году в Югре ликвидировали 11 ландшафтных возгораний на площади 672 гектара и 8 лесных, охвативших 77,5 гектаров. Напомню, в случае возникновения природных пожаров следует обращаться в службу экстренного реагирования 112 или напрямую линию лесной охраны 8 800 194 00. Первый очный модуль мастерской ценностных событий завершился в Ханты-Мансийске. Речь о новой программе Академии развития гражданского общества «Добрина». На протяжении нескольких дней 50 специалистов по работе с молодежью, представителей некоммерческого сектора и гражданских активистов Югры осваивали подходы к интеграции традиционных российских духовно-нравственных ценностей в свои проекты. Примечательно, что 75% собравшихся – это новые лица. Вместе с югорчанами на площадках работали федеральные эксперты – представители Академии Добрина, МГУ имени Ломоносова и Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Следующий этап – межмодульный. Участники доработают свои идеи и протестируют новые подходы на местах. Добавлю, второй очный модуль пройдет в сентябре в Ханты-Мансийске. Главным результатом программы станет чек-лист с критериями оценки и индикаторами соответствия проектов указу президента России номер 809. Этот инструмент поможет специалистам создавать вовлекающие события, которые находят эмоциональный отклик у аудитории. Югорчане продолжают выбирать объекты для благоустройства в следующем году. Приоритетные для реализации идеи определяют в процессе всероссийского голосования, запущенного в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. На сегодняшний день со своими предпочтениями определились свыше 126 тысяч югорчан. Отмечу, всего на модернизацию заявлено 62 территории Югры. Самое большое число объектов – 10 в Ханты-Мансийске. Здесь за понравившееся пространство уже проголосовали более 8 тысяч жителей. Лидером опроса стало переустройство долины ручьев, набравшее более 3600 голосов. На втором месте обновление территории археопарка, замыкая топ-3 проект сквера влюбленных. Отмечу, поддержать ту или иную инициативу можно до 12 июня тремя способами. На платформе загородсреда.госуслуги.ру, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров. И последнее. Югра присоединится к масштабной всероссийской акции «Вместе за безопасность на дорогах». Добрый флешмоб приурочили к профессиональному празднику сотрудников службы пропаганды госавтоинспекции, который отметят 25 мая. Стать частью проекта приглашают школы и молодежные центры из всех муниципалитетов. Главная фишка – завершить встречу крепкими дружескими объятиями детей и сотрудников ДПС. Отмечу, видеоролики с теплым финалом следует разместить в соцсетях с хэштегом «Вместе за безопасность». Безопасность на дорогах 2026. Поделиться своими успехами можно до 17 июня. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: Тито.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
7: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя!

0: Ито.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
7: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: Программа.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет.защита.ру.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic?
1: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
2: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югурские правоохранители пресекли деятельность преступной группы. В Ханты-Мансийске прошел первый очный модуль мастерской ценностных событий. Всероссийский конкурс «Большая перемена» ждет участников. В Нижневартовске пресечена деятельность группы автоподставщиков. За полгода 7 аферистов инсценировали как минимум 4 дорожные аварии и получили от страховых компаний более 2 миллионов рублей. В задержании злоумышленников участвовали представители полиции, ФСБ и Росгвардии. Один из подельников попытался оказать сопротивление силовикам. В ходе обысков у подозреваемых, помимо фиктивных документов, телефонов и госномеров, были найдены патроны, боевая граната и наркотические вещества. Следственным комитетом России по Югре возбуждено несколько уголовных дел. Трое фигурантов сейчас находятся под стражей, остальные четверо отпущены под подписку о невыезде. Расследование продолжается. Первый очный модуль мастерской ценностных событий завершился в Ханты-Мансийске. Речь о новой программе Академии развития гражданского общества одобрена. На протяжении нескольких дней 50 специалистов по работе с молодежью, представителей некоммерческого сектора и гражданских активистов Югры осваивали подходы к интеграции традиционных российских духовно-нравственных ценностей в свои проекты. Примечательно, что 75% собравшихся – это новые лица. Вместе с югорчанами на площадках работали федеральные эксперты – представители Академии Добрина, МГУ имени Ломоносова и Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Следующий этап – межмодульный. Участники доработают свои идеи и протестируют новые подходы на местах. Добавлю, второй очный модуль пройдет в сентябре в Ханты-Мансийске. Главным результатом программы станет чек-лист с критериями оценки и индикаторами соответствия проектов указу президента России номер 809. Этот инструмент поможет специалистам создавать вовлекающие события, которые находят эмоциональный отклик у аудитории. Югорчан ждут уже на 7-м сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена» – одного из главных проектов «Движения первых». Юные жители и молодежь смогут проявить себя в науке, творчестве, журналистике, экологии, предпринимательстве и других направлениях. Испытания рассчитаны на школьников с 5 по 7 классы, старшеклассников и студентов, как индивидуально, так и в группах. Присоединиться могут и образовательные организации, которые реализуют программу «Орлята России». Заявки от разных категорий участников принимаются до 30 мая, 14 или 19 июня на сайте проекта. Всего доступно 12 тематических направлений от технологии и туризма до добровольчества и медиасферы. По итогам испытаний определят 50 лучших команд. Стоит отметить, что проверить свои силы в большой перемене могут старшеклассники из иностранных государств. Они будут выполнять дистанционные задания и тесты. Финал конкурса для этой категории пройдет в Международном детском центре «Артек». Лидеры получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах. И последнее. Югра присоединится к масштабной всероссийской акции «Вместе за безопасность на дорогах». Добрый флешмоб приурочили к профессиональному празднику сотрудников службы пропаганды госавтоинспекции, который отметят 25 мая. Стать частью проекта приглашают школы и молодежные центры из всех муниципалитетов. Главная фишка – завершить встречу крепкими дружескими объятиями детей и сотрудников ДПС. Отмечу, видеоролики с теплым финалом следует разместить в соцсетях с хэштегом «Вместе за безопасность». «Опасность на дорогах 2026». Поделиться своими успехами можно до 17 июня. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радио «Югра».

0: радио Югра.
1: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Каждый день, утром и вечером.
10: В жару и холод.
11: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
12: Мы здесь, мы стоим у перехода.
13: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
14: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
15: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
16: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
15: Реклама – лишние расходы.
16: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
17: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
18: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио Югра.
19: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

радио «Югра». Главное – окружное радио. Окружное радио.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких

штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске заложили первый камень храма в память о жертвах репрессий. Югорские правоохранители пресекли деятельность преступной группы. Всероссийский конкурс «Большая перемена» ждет участников. Знаковое событие произошло сегодня в Ханты-Мансийске. В основании храма в память о жертвах репрессий заложили первый камень. На месте будущего мемориала часовни около КТЦ «Югра Классик» собрались неравнодушные, чтобы помолиться. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, выступая на церемонии, признался: народ просил о таком знаке более 10 лет. За это время в адрес митрополии пришло 12 800 обращений с просьбой сохранить память о родных. И только 19 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично благословил проект. Владыка Павел назвал это Божьим промыслом начать строительство именно в день Вознесения Господня, один из 12 главных православных праздников. Губернатор Югры Руслан Кухарок отметил, что возведение святыни – это гражданская обязанность перед поколением, прошедшим через лагеря и ссылки. Глава региона напомнил, что люди, которые пережили репрессии, восстанавливали страну после Великой Отечественной войны и осваивали Западную Сибирь. По документальным данным, в 1937-1938 годах к высшей мере наказания приговорили 975 жителей округа. 603 человека из них расстреляли прямо в Ханты-Мансийске. В Нижневартовске пресечена деятельность группы автоподставщиков. За полгода 7 аферистов инсценировали как минимум 4 дорожные аварии и получили от страховых компаний более 2 миллионов рублей. В задержании злоумышленников участвовали представители полиции, ФСБ и Росгвардии. Один из подельников попытался оказать сопротивление силовикам. В ходе обысков у подозреваемых, помимо фиктивных документов, телефонов и госномеров, были найдены патроны, боевая граната и наркотические вещества. Следственным комитетом России по Югре возбуждено несколько уголовных дел. Трое фигурантов сейчас находятся под стражей, остальные четверо отпущены под подписку о невыезде. Расследование продолжается. Проведение сезонной ремонтно-дорожной кампании обсудили в Ханты-Мансийске. Тему рассмотрели на заседании Комитета по городскому хозяйству местной думы. Так, в текущем году планируется модернизация чуть более 4 километров трасс. В перечне работ капитальное обновление проезжей части по улице Иртышской, Ермака и Центральной, а также улучшение магистралей по Ледовой и Мира, устройство слоев износа по Шевченко и Солнечной. Также на встрече говорили о покарицидной противоклещевой обработке. Ее выполнят в 3 этапа на 279 объектах общей площадью более 190 гектаров. Кроме того, предусмотрена лаврицидная обработка территории, снижающая численность комаров, и барьерная дератизация против грызунов. И последнее. Югорчан ждут уже на 7-м сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена», одного из главных проектов движения первых. Юные жители и молодежь смогут проявить себя в науке, творчестве, журналистике, экологии, предпринимательстве и других направлениях. Испытания рассчитаны на школьников с 5 по 7 классы, старшеклассников и студентов, как индивидуально, так и в группах. Присоединиться могут и образовательные организации, которые реализуют программу «Орлята России». Заявки от разных категорий участников принимаются до 30 мая, 14 или 19 июня на сайте проекта. Всего доступно 12 тематических направлений от технологии и туризма до добровольчества и медиасферы. По итогам испытаний определят 50 лучших команд. Стоит отметить, что проверить свои силы в «Большой перемене» могут старшеклассники из иностранных государств. Они будут выполнять дистанционные задания и тесты. Финал конкурса для этой категории пройдет в Международном детском центре «Артек». Лидеры получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Никто не ставит.

0: будет лайков, обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске заложили первый камень храма в память о жертвах репрессий. Сургут и Белоярский район связал новый культурный маршрут. В Ханты-Мансийске развивают инклюзивный дайвинг. Знаковое событие произошло сегодня в Ханты-Мансийске. В основании храма в память о жертвах репрессий заложили первый камень. На месте будущего мемориала часовни около КТЦ «Югра Классик» собрались неравнодушные, чтобы помолиться. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, выступая на церемонии, признался: народ просил о таком знаке более 10 лет. За это время в адрес митрополии пришло 12 800 обращений с просьбой сохранить память о родных. И только 19 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично благословил проект. Владыка Павел назвал это Божьим промыслом начать строительство именно в день Вознесения Господня, один из 12 главных православных праздников. Губернатор Югры Руслан Кухарок отметил, что возведение святыни – это гражданская обязанность перед поколением, прошедшим через лагеря и ссылки. Глава региона напомнил, что люди, которые пережили репрессии, восстанавливали страну после Великой Отечественной войны и осваивали Западную Сибирь. По документальным данным, в 1937-1938 годах к высшей мере наказания приговорили 975 жителей округа. 603 человека из них расстреляли прямо в Ханты-Мансийске. Гуманитарный добровольческий корпус принял активное участие в жизни еще одного раненого на СВО югорского бойца. Защитник с позывным «Толмач», получивший в марте ранение от вражеского дрона, столкнулся с серьезными проблемами. Из-за оставшихся в теле осколков возникли трудности с передвижением. Не имея возможности добраться до дома самостоятельно, он обратился за поддержкой. В миссию по сопровождению бойца до дома включились и добровольцы ГУМ-корпуса Наталья Кожевникова и Денис Дубовец. Они успешно сопроводили героя до Ханты-Мансийска.
2: Мы дороги поддерживали, помогали. Он делился своими впечатлениями. Мы постарались за время дороги стать ему родными людьми. Позитивно настроен, это самое главное. Да, мы пытались поддерживать его, но и он нас поддерживал как мог.
1: Сургут и Белоярский район стали ближе благодаря новому культурному мосту. Всего месяц назад было заключено соглашение о сотрудничестве. И вот уже артисты Сургутской филармонии представили белоярцам яркую трехдневную программу. В рамках проекта «Югорский арктический арт-коридор» зрители смогли насладиться моноспектаклем «Ваня Датский», виртуозными выступлениями струнного квартета и душевными мелодиями ансамбля «Отрада». Для юных жителей района были организованы интерактивные занятия, веселые хороводы, уроки народного этикета и лекции об искусстве. Познавательная оказалась поездка и для самих артистов. Они побывали в Центре историко-культурного наследия Касым-Йох, посетили креативные пространства Белоярского и даже успели присоединиться к субботнику. Уже в сентябре филармония снова вернется с концертами. И последнее. Югра делает шаг навстречу доступному дайвингу и его реабилитационному потенциалу. Ханты-Мансийский дайв-клуб «Касатка» и общественная организация «Мост» получили президентский грант на проект «Учимся сами, обучаем других», который позволит значительно увеличить число квалифицированных инструкторов. Главная задача – подготовить специалистов, способных работать с людьми с ОВЗ, что до сих пор было серьезным ограничением. Благодаря почти 1 000 000 рублей от президентского фонда уже проведено 7 мастер-классов в разных городах Югры, а всего их будет 12. Обучение включает в себя не только практические навыки, но и методики работы с различными категориями граждан. По итогам проекта в округе появится еще 3 инструктора по дайвингу, готовых открывать подводный мир для всех желающих. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 12 00.

0: 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
2: Радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Окружное радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Местное время 1:00. Главное окружное радио.
1: Так вот теперь сидим.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Главное окружное радио.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: This ain't nothing but a song.
0: Югра.
1: Главное окружное.

радио «Югра». Радио «Югра».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.